0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Наше.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Радіус FM. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Keep on singing.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

0: рекламы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Телефон 214. Повышение прибыли не разыграно. Связано с...

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус-ФМ. Радиус-ФМ.
1: Вот. Очень много всего можно говорить в завершающий будний день недели, но самое банальное, простое и позитивное, что можно сказать сегодня, это, ребят, пятница.
2: Да?
1: Пятница! Да, та самая долгожданная пятница, которую мы ждем каждую неделю. Мне очень нравится, что его называют еженедельным праздником.
3: А еще есть один праздник. Какой праздник? Праздник вечер. Вечер пятницы.
1: Да, это очень чудесно. 6 утра, 59 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус ФМ. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: Через парочку минут в нашем эфире Астролайф. Твой пятничный гороскоп. Посмотрим, как пройдет этот день по версии звезд.
2: Далее улыбнула первый на сегодня мемы и шутки из интернета.
1: А потом, пока ты спал, расскажем о необычном заработке, который придумал и реализовал англичанин.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Привет. Расскажу, как кабаны оккупировали Варшаву и о милом поступке Тома Холланда.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Беларуси начинается сезон дождей. Он продлится по 10 июня. Поэтому в ближайшее время вместо солнечных очков, вероятнее всего, главным аксессуаром белорусов станет зонт. В МЧС напоминают, что среди факторов опасности при сильном дожде, перебое или отключение энергоснабжения, снижение видимости, затруднение движения транспорта, повреждение линии электропередачи, подтопление построек и дорог. Школьные отметки постепенно превращаются во взрослое решение. Только на профессионально-техническое обучение планируют принять 29 тысяч человек. На среднеспециальное образование – 40 тысяч. В эту вступительную кампанию в колледжах появятся новые специальности. Например, дизайн анимации, управление продажами, косметик, оператор, коптильные установки, красильщик. Традиционно высоким спросом пользуются IT-направление и программирование. Ну а пока у девятиклассников период сдачи школьных экзаменов. Минск – молодежная столица СНГ. Такой статус город получит в 2027 году. Минск имеет значимый и общеприменимый опыт работы с молодежью, а также молодежные общественные инициативы и насыщенную культурную жизнь. Сегодня столица Беларуси насчитывает практически 400 тысяч молодых людей, которые обучаются, проживают и развиваются здесь, в том числе это и студенты из государств-участников СНГ. Кабаны оккупировали окраины Варшавы. По данным лесничих, по улицам шастают от 3 до 5 тысяч животных. Они разворачивают мусорные баки, перебегают дорогу и нападают на людей. В 2025 году зафиксировано 120 случаев нападения. Вместо того, чтобы убрать мусор и починить контейнеры, власти создали отряд для обстрела зверей прямо на глазах у людей. Евросоюз запретил вывозить пойманных кабанов в лес из-за риска африканской чумы свиней. Том Холланд создал аналог пива для Зендеи. Все потому, что она не любит хмельной напиток. Напиток на 30% состоит из безалкогольного лагера, на 70% из лимонада и фруктового сока. В продаже 4 вкуса – лимон с лаймом, розовый грейпфрут, бузина с лимоном и ежевика с юдзу. Идею подсказала мама актера. Зендея признала напитки безумно вкусными. Сам Холланд пошутил, что дома ему запрещено пить, ведь все запасы нового напитка уничтожает Зендея. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года, включительно подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе! 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф. Мы пробежались по звездным инструкциям, отобрали, знаешь, самые позитивные, самые жизнеутверждающие для тебя. Поделимся, но вначале пробежимся по нашим знакам. Паш, у тебя что?
2: Сегодня на спокойном буду общаться с коллегами.
1: Ага, хорошо. Юль, у тебя как день пройдет?
3: Прислушиваюсь к интуиции, в общем, включаю третий глаз.
1: Нормально, а я сбавляю обороты. Звезды говорят, что я что-то много на себя взял. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, какой пятничка будет у тебя.
4: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше немножко сбавить темп и не пытаться охватить все сразу. Так вы добьетесь большего.
1: Тельцы, сохраняйте спокойствие и не принимайте близко к сердцу слова или поступки окружающих.
2: Близнецы, не поддавайтесь чужой спешке, иначе рискуете наделать ошибок, которых легко можно избежать.
3: Раки, прислушайтесь к своей интуиции и проявите чуть больше осторожности там, где почувствуете необходимость.
1: Львы, люди будут охотно делиться с вами своими мыслями и секретами, поэтому используйте это доверие мудро.
2: Девы, в общении с коллегами сегодня стоит проявить больше терпения и не завышать ожидания.
3: Весы, день потребует усилий и выдержки, особенно в финансовых вопросах, но все трудности окажутся вполне решаемыми.
1: Скорпионы, сосредоточьтесь на текущих делах и пока не спешите делиться своими планами с окружающими.
2: Стрельцы, сегодня разумнее довольствоваться тем, что уже находится в ваших руках, чем гнаться за недостижимыми.
3: Козероги, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Помощь может прийти оттуда, откуда вы совсем не ждете.
1: Водолеи, вам удастся удачно сочетать активность и спокойствие, что поможет эффективно справляться с любыми задачами.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Будьте скромнее в обещаниях и оценках своих возможностей. Это поможет избежать лишних волнений.
3: А через парочку минут в нашем эфире никаких волнений, только хорошее настроение. Улыбнуло, делимся с тобой мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 16 минут в стране, это Радиус FM. У нас улыбнуло, мы пробежались по интернету, отобрали самые интересные мемчики и шутки, которые ты мог или могла пропустить, пока собирались, и сейчас все это озвучим.
2: Так, ну поехали. Моя девушка хотела завести кошку, а я не хотел. Поэтому мы пошли на компромисс и завели котенка.
1: Как мне знаком этот компромисс? Продолжу. Очень улыбнула меня эта вещь. Рецепт салата «Цезарь». Возьмите нож и воткните его в любой салат 23 раза. Получится цель.
3: Откройте, милиция! А свой ключик надо иметь.
1: Мы никого не вызывали. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы с удовольствием тебе расскажем о необычном заработке, который придумал и реализовал англичанин.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 23 минуты в стране. Привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что мы старались, искали. И прямо сейчас расскажем о необычном заработке, который придумал и реализовал англичанин.
0: Пока ты спал.
2: 23-летний житель Англии нашел себе необычную подработку. Он стоит в очередях за тех, кто сам не хочет этого делать. Конечно, речь идет об экстремально длинных очередях, в которых порой приходится сидеть не только что по несколько часов, а еще и сутками. Например, очереди за билетами на популярные концерты. Либо, например, новый iPhone, да?
3: Да.
2: Самыми модными товарами, открытие долгожданных магазинов. Он приходит, там свой рыбацкий стулик ставит и сидит. И порой он очень доволен, потому что он говорит: слушайте, можно заработать $250. По сути, просто
3: в целом
2: сидя.
3: Неплохо. Ну, даже учитывая американские вот эти разнорабочие цены, ну, типа, покосить, помыть посуду там и прочее, 250, вроде как, это не так плохо. Мы, Паш, абсолютно недавно с тобой разговаривали, и мне казалось, что я придумал эту гениальную идею, но нет. Мне надо было продлить свои права. Для этого нужно поехать в 24-ю, ну, например, поликлинику, пройти там медкомиссию. А до этого нужно пойти в свою любимую поликлинику, в которую я всеми правдами и неправдами стараюсь не ходить, и отстоять там очередь. А я обожаю очереди. Я, ну, в кавычках, понятно, я надеюсь, вот эти вот спросить, а у меня посрочно, а я со скорой, а у меня гангрена, а у меня бубонная чума. Все хотят зайти перед тобой, все. Поэтому я бы хотел найти какую-то такую женщину, которая любит стоять в очередях. Знаешь, это которая не стесняется заорать: а так и будет одна касса работать. Вот эту вот женщину найти, которая придет, даст им всем там по пятое число, отстоит за меня очередь, а потом я, красавчик, зайду.
1: Я с бабулей с моей надо этот,
3: вот,
1: общаться.
3: Знакомь, Паш.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ребят, срочно не могу говорить, потому что думаю, чем заняться в пятницу. Вот есть какие-то предположения? Я не могу придумать, что
3: Пашенька,
2: делать.
3: Пашенька, ну у нас есть одно, как бы оно очевидное, но...
4: Давайте не будем. Ты можешь всех удивить и остаться в пятницу дома.
3: Да, останься дома, завари себе чай, да. Ляжь спать в 9 вечера, да.
2: Считаю,
3: и ты
2: это,
3: всех удивишь.
2: Это неуважение к выходным, к первым согласен. Летним выходным.
3: Неуважение к вечеру.
4: Какое это уважение к твоей печени, Паш?
3: Просто... Паша потерял дар речи.
2: Она уже где-то, не знаю.
3: Она уже выпирает, чтобы ударить тебя по лицу.
2: Она где-то дома. 7 утра, 31 минута. Всем привет, это Радиус FM, и мы продолжаем.
4: В ближайшие полчаса интерактив Фейс Вентура. Мы с большим удовольствием вручим подарок тому, кто сможет выдержать странный трек. Это во-первых. Во-вторых, угадать пропущенное в нем слово.
3: А потом улыбнуло. Поделимся с тобой свежей порцией мемов и шуток из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Особых затруднений пока что нет, так что хорошей дороги. Сейчас расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс. В Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки, подарки и еще раз подарки. Мы подготовили специально для тебя. Всем привет, это Радиус FM, 7 утра, 38 минут в стране. И буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек, и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за оно, и получишь классный подарок.
2: У нас для тебя есть беспроводные брендированные наушники от Радиус FM, которые ты получишь, если всего лишь отгадаешь, какое же слово мы спрятали.
3: Ну что, остается только обозначиться. Ну, чтобы мы тебя увидели, маякни нам как-то, да, заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM, она называется. В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены тут. Морозиво «Наше детство», пломбир 99 копеек за 70 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
6: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM.
8: Your

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 43 минуты в Беларуси. Пробудители на Радиус FM играют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Очень простым, как всегда, запикиваем одно слово в треке, а участнику необходимо отгадать, что же это за слово. На кону у нас беспроводные наушники от Радиус FM.
3: И сегодня у нас целый семейный подряд. Виталик и Катя с нами сегодня играют. Доброе утро, ребята, привет!
4: Доброе утро!
1: Вот они. Какие буськи, а! Так, банда, правила понятны?
4: Да!
1: Мы разбираемся уже во всем, что происходит. Да. Если готовы, будем слушать задание.
4: Мы готовы.
1: Отлично. Слушаем задание внимательно.

0: Какой кошмар.
1: Верь в себя, будто ты стал властелином, суперменом, пластилином. Все это будет, так сказала Марина.
2: Виталик, кто такая Марина?
3: Подожди, это реплика.
1: Виталик, Катя. Мы чего-то не знаем.
2: И Виталик такой, это теща моя.
3: Виталик забыл предупредить, что она громкая.
4: Властелином? Слушай, у Марины должен быть властелин.
3: У Марины...
1: Но с другой стороны, пластилин приятнее, можно вылепить кого угодно из
3: него. Подожди, Кать, а у тебя, получается, нет пластилина?
4: У меня есть.
3: Ну, а вот ты же не Марина.
4: Тоже, наверное.
2: А он сейчас-то с вами в одной комнате.
4: Он со мной в одной машине.
2: Хорошо. Отлично. Итак, останавливаемся властелином, правильно?
4: Ну, мой муж подсказывает, что пластилин.
3: Высади его из машины пока.
2: Зачем вообще слушать
1: пока
2: мужа?
1: Пока есть возможность, высаживай. Без предупреждения.
3: Властелин?
4: Тогда властелин.
3: Давай проверим.

0: Точно. Пластилином.
1: Мы поздравляем вас, беспроводные брендированные наушники от Radius FM. Теперь ваши. Не кладите трубку, расскажем, как их забрать.
2: Пробудитель на Radius FM. Реклама. С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7 часов 51 минута на Радиус ФМ. Доброе утро. Привет тебе. У нас улыбнула. Лови еще одну порцию мемов и шуток из интернета.
2: Коллеги, я завершу. Пожалуйста.
3: Тогда давай. Можно я начну? Когда я был маленький, папа отплыл на лодке от берега и кинул меня за борт. Я доплыл до берега и написал на папу заявление в милицию. Так папа научил меня писать.
2: Очень хорошо.
1: Хорошо, я тогда давайте следующее. Прежде чем лопать пузырьки в упаковочном вот этом полиэтилене, вспомните, воздух-то там китайский. Мало ли что.
2: Да, аккуратно, пожалуйста. К черной бухгалтерии на самом деле нас приручали еще со школы, когда говорили: один пишем, а два в уме.
1: Два в уме, да.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Знаете, вот мне очень нравится наша пятничная вот эта вот подложечка, которая кричит «Расслабься, ведь сегодня пятница!» Ну, это же кайф, ребят. Я считаю, что, ну, не нахваливаю, конечно, никого, кто это делал, ни в коем случае. Но
1: тем более,
0: это...
1: что это не мы.
2: Так говоришь, как будто это ты сделал.
0: Но это вайб. Это на самом деле очень и очень круто. Ребят, не забываем про то, что сегодня пятница, осталось совсем немного. Можешь подойти даже сегодня к начальнику и сказать, ну, дорогой, ну, сегодня, ну, на часик раньше. Ну, очень надо. Очень надо. Я думаю, что ни один начальник не откажет тебе, и пойдешь ты раньше отдыхать, жарить свои шашлыки и, в принципе, заниматься тем, что запланировал на все выходные. А в Беларуси 7 утра 59 минут, и вот, что мы запланировали дальше.
2: Через парочку минут улыбнуло. Продолжим это утро в хорошем настроении вместе с мемами и шутками из интернета.
1: Далее интерактив «Скорость звука», и не просто интерактив. Сегодня у нас финал. Ребятки, все решится. Решится судьба аэрогриля. Ну и, разумеется, даже если вдруг что-то не получится, участник получит фирменный набор подарков от нас, от Радиус FM.
0: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, что не умеют делать современные подростки и куда обращаться по вопросам электромобилей.
4: В Беларуси 8 часов утра. В Радиусе новостей.
3: В Беларуси заработал онлайн-сервис для водителей электрокаров. Спросить можно абсолютно все, что касается электромобилей. Причем через сервис можно не только задать вопрос, но и оставить жалобу, предложение или пожелание. Для подачи обращения нужно указать контактные данные, модель электрокара и его идентификационный номер. Ответы будут даваться в течение нескольких дней. Отмечу, парк зеленого транспорта страны составляет примерно 60 тысяч автомобилей. В оздоровительных лагерях Минской области стартовала первая смена. Главный тренд в нынешнем сезоне заключается в сочетании традиционного отдыха со спортом, обучением и патриотическим воспитанием. Всего в этом сезоне в области оздоровятся почти 65 тысяч ребят. Лагеря будут работать в 5 смен продолжительностью по 15-18 дней. Сегодня в Гродно стартует 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В этом году ему исполняется 30 лет. Гостей ждут шествие дружбы, национальное подворье, музыка, ремесла и кухни народов мира. Свои традиции покажут представители 42 национальностей. В Калужском парке высадят новые деревья на аллее дружбы, а в культурном центре фестивальный заложат капсулу с посланием будущим поколениям. Фестиваль продлится 5 и 6 июня в Гродно, а третий день пройдет на Августовском канале. Украинским мужчинам призывного возраста в Евросоюзе могут ужесточить условия пребывания. Это обсуждалось на встрече министра внутренних дел стран ЕС в Люксембурге. Германия предложила рассматривать запросы только индивидуально. Глава МИД Австрии заявил, что с марта 2027 года ЕС может прекратить автоматический прием этой категории беженцев, так как Украина сама нуждается в мужчинах от 23 до 60 лет. Призывают действовать быстро. Половина подростков не отличает пододеяльник от простыни. Опрос Sunlight показал разрыв в навыках поколения. По словам взрослых, молодежь хуже всего ориентируется в городе без приложения, не знает таблицу умножения и не считает в уме. Сами опрошенные подростки признали, 75% испытывают трудности с подсчетом наличных и сдачи, 68% с ориентированием без навигатора, время по циферблату не понимают 49%. Коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные, канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
4: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
4: Партнер прогноза погоды – Билбетфест.
8: Эмоции ярче, лето жарче.
9: Встречаемся 13 июня на Билбет Фест.
8: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
10: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Порция свежего, хорошего настроения никогда не помешает. 8 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула.
2: Можно я начну?
3: Давай.
2: Ловит мужик рыбу в запрещенном месте. Подходит к нему милиционер и говорит: платите штраф 50 рублей. А я не ловлю рыбу, я червяка купаю. Тогда платите 100. За что? А у вас червяк без купальника.
1: О, очень хорошо. И за услуги аквапарка тоже нужно заплатить. Продолжу тогда. Такая просто фантазия, не воспринимайте серьезно. Роман Абрамович, будучи губернатором Чукотки, страшно не взлюбил комаров и купил себе самое дорогое антикомариное средство. Особняк в Лондоне.
3: Вот это вау. В какие ценные бумаги лучше сейчас вложиться? Зева и Зева.
1: 56 метров. Через пару минут в нашем эфире «Скорость звука» финал нашего любимого интерактива. Судьба аэрогриля решится, но каждый участник, независимо от результата, получит фирменный набор подарков от нас, от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Предлагаю прямо сейчас сделать тебе немного громче, потому что мы в финале, мы разыгрываем очень крутой подарок. 8.15 в Беларуси, это Радиус FM, и через 5 минут мы будем играть в скорость звука.
2: Участнику, как всегда, нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз этой недели Аэрогриля. Сегодня мы узнаем, кому же он достанется, но без этого каждый участник по-любому получит от нас фирменный набор подарков от Радиус FM.
3: Супер приятные условия сегодня. Никто на этой неделе не отгадал трек ни за какое количество секунд, поэтому в целом, если не рисковать, если вы не любитель вот этого шампанского, можно выбрать 5 секунд и комфортно попробовать угадать. Но это я забегаю вперед. Пока оставляй заявку на участие в нашем Телеграме, заходи в группу Радиус FM, там внизу есть значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены тут. Карпатша з м'яса птушки, агрокомбінат «Дзержинський» 17,99 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у «Грошику». Подробязності на сайті «Грошик.бай» і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 25 мая по 7 червня.
5: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
6: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности «Парк Сула Бай».
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:20 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас разыгрывают аэрогриль в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: И на кону у нас главный подарок этой недели – аэрогриль. Ну а игрока без подарка мы не оставим вне зависимости от того, получится у него получить аэрогриль или нет. Мы по-любому подарим ему фирменный набор подарков от Radius FM.
4: Ну что ж, сегодня вместе с нами играет Алина. Алин, приветствуем тебя в нашем финале.
5: Здравствуйте.
4: Как твое утро проходит? Что делаешь?
5: Прекрасно, на работе.
4: На работе. Одна будешь с нами играть или там есть девчонки какие-нибудь у тебя?
5: Сейчас, да, будут девчонки помогать.
4: Девчонки будут помогать, хорошо. Алин, смотри, ситуация такая, до тебя никто не угадывал. Можешь выбрать любое количество секунд, можешь рискнуть зачем-то, а можешь не рисковать.
5: Я выберу 5 секунд.
4: 5 секунд.
2: Молодец.
4: Грамотно.
2: Хорошо, да, очень грамотно. Давай, там девчонки меня слышат, которые с тобой, да?
5: Да, слышу, девчонки, которые со мной.
2: Девчонки, давайте договоримся. Если Алина сегодня выигрывает аэрогриль, то вы нам с Васей готовите картошку фри.
5: Конечно.
2: Все.
4: Было бы неплохо еще, Паш, договориться, что она потом нам достанется, а то нам-то ее готовят, но съедят все равно девчонками.
2: Отлично. Такое может быть. Итак, 5 секунд послушать можно только один раз. На кону аэрогриль. Готовы?
5: Да, готовы.
2: Если готовы, слушаем 5 секунд внимательно.
5: Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты.
2: А может быть еще и исполнителя?
5: По-моему, Амаль, но могу ошибаться.
4: Акмаль.
2: Одна буква Акмаль. Ушла, а так давай послушаем.
6: Ты расскажи про нас.
4: Браво, девчонки!
2: Наверное, девочки! 5 секунд, Акмаль с песней «Из-за тебя» вместе с Радиус FM дарят вам аэрогриль!
3: Пришли, победили и забрали свой аэрогриль. Мы вас поздравляем, вы большие молодцы. Оставайтесь на линии, расскажем, как забрать подарок.
0: Пробудитель на

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: 8 утра, 28 минут в Беларуси. Всем доброго утра, пробудители на Радиус FM продолжают свою утреннюю миссию.
4: В ближайшие полчаса интерактив не и им не тут. Послушаем два голосовых сообщения и попробуем найти среди них то, что записал живой человек. Подарки ждут.
5: А потом улыбнула, поделимся с тобой свежей порцией мемов и шуток из интернета.
3: Ну и прямо сейчас в нашей студии директор асфальта Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
6: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска есть местами затруднения, например, по улице Сурганова от Платонова до Максима Богдановича, а также по Долгобродской улице от Уральской до Ботанической. Там и там время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
6: Сегодня по Беларуси дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс. В Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
7: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
8: Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.36 в Беларуси. Подарки у нас не заканчиваются, так же, как и не заканчивается твое кайфовое настроение. Буквально через 5 минут наш интерактив не ИИ мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь попробовать свои силы, тогда находи нас в Телеграм. Радиус FM называется наша официальная группа. И вот в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
4: Через несколько минут мы начнем играть с нашими игроками, но победитель получит от нас классный подарок. Сертификат от парфюмированного бренда Гарди.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая юбилейная, высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
9: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
8: Мой совет. Лечись, сосед.
10: Диавен.
8: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Бигфарм Беларусь».

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонбас.
1: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:41 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM играют вне и им не тут.
2: Не им не тут.
3: У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку придется отличить одно от другого, и если он отличит правильно, он получит от нас подарочный сертификат от парфюмированного бренда Гарди.
2: И сегодня с этой интересной задачей будет справляться Кристина. Кристин, привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро проходит? Чем занята? Рассказывай.
4: Сегодня выходной, отдыхаю.
2: Молодец. А какие планы на выходные? У тебя есть какие-то планы?
5: Работать.
4: Глобальные.
2: Глобальные? Ну что ж, пусть тогда они у тебя обязательно осуществятся. Два голосовых для тебя уже заряжены. Готова слушать?
4: Да.
1: Итак, если готова, слушаем первое голосовое внимательно.
6: Зайка моя, я твой зайчик.
1: Мила. И второе.
7: Зайка моя, я твой зайчик.
2: Так, первое женское, второе мужское. Что скажешь, Крис?
4: Мне кажется, первое и ишное.
2: Угу. Которое женское?
4: Да.
1: А почему, интересно?
4: Как будто бы окончания немного ненатуральные.
2: Угу. То есть мы сейчас, смотри, мы сейчас здороваемся с автором, и там мужской голос на том конце провода, правильно?
4: Я надеюсь на это.
2: Ну что ж, доброе утро тебе, автор, привет.
8: Доброе утро.
1: Совершенно верно. Совершенно.
2: Получилось.
1: Да, Крис, мы тебя поздравляем. Данил, можно, пожалуйста, нам для галочки повторить?
8: Зайка моя, я твой зайчик.
1: Молодец. Крис, это для тебя было, если что. Да. Данил, спасибо тебе большое за то, что поиграл вместе с нами. Ну, а нашу победительницу мы поздравляем.
3: Мы поздравляем. Тебе достается подарочный сертификат от парфюмированного бренда Гарди. Оставайся на линии, расскажем, как его забрать. Но для наших слушателей я напоминаю, Гарди — это ваш личный гардероб ароматов в мистическом саду. Уникальные сочетания, редкие компоненты и современные технологии делают их ароматы по-настоящему особенными. В Гарди парфюмы с самой высокой концентрацией масел до 35%. Гарди можно приобрести в магазинах по всей стране, а также в Инстаграм. Гарди парфюм.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
10: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
11: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
12: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
13: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Хочется завершить этот час еще одной порцией хорошего настроения. 8.50 на Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Как дела у Светки? Родила тройню. Сейчас врачи борются за жизнь отца.
3: Трэш.
1: Хорош. Давайте продолжим. В детстве Моня был такой слабый, что его били даже в музыкальной школе.
3: Ужас. Алло, это милиция? Да. Мне нечего надеть. Наряд выезжает.
2: Оу, ес.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 8.59, пятничной белорусской столице. Всем привет, это Радиус ФМ, и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
1: Через парочку минут Астролайф, твоя инструкция от звезд на эту пятницу.
2: А еще улыбнула мимо и шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
0: Потом вот этот поворот. Если честно, я не знаю, кто может быть хуже интриганта, но мы просто расскажем по-настоящему странную новость.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что по новостям.
3: Привет. Расскажу, как правильно выбирать мороженое и что ждет рынок такси в Беларуси.
4: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Рынок такси ожидает очередные изменения. У Совмина новое постановление. Отменили требования каждые 2 года подтверждать квалификацию и проходить специальные курсы для работы с пассажирами. Пассажир-заказчик теперь может менять способ оплаты. Если водитель не выдал чек из кассы или не выключил таксометр, пассажир вправе не платить. Новые нормы нужны, чтобы убрать с рынка недобросовестных перевозчиков и защитить водителей. «Живи как хозяин». В Минской области стартовала инициатива, объединившая все регионы. Во дворах появляются новые велопарковки, обновляются покрытия на игровой площадке, лавочке и горке. К акции присоединились и местные жители. За лето планируется более 40 мероприятий. Сразу безопасные детские пространства, затем благоустройство скверов, парков и придорожных зон. Тополиный пух летает по всей стране. Сам по себе он не несет аллергической нагрузки, говорят аллергологи. Реакцию вызывает пыльца, которую переносят пушинки. Потому каждый 4-й белорус сталкивался с неприятной реакцией. Впереди еще цветение полыни. Аллергикам советуют на время цветения избегать загородных зон, держать окна закрытыми, завешивать форточки мокрой марлей, делать влажную уборку. В Латвии зарплаты растут лишь на бумаге. По официальной статистике, в первом квартале они выросли на 4%. Однако после вычета налогов зарплаты упали на 1,5%, а почасовая оплата рухнула на 6%. На руки житель получает в среднем 1300 евро, но цены в Латвии одни из самых высоких в еврозоне. Продукты там дороже, чем в Германии и Нидерландах. Коммунальные платежи за двушку достигают 300 евро. Любимое летнее лакомство – мороженое. Эксперты советуют при его выборе читать состав. Если на упаковке написано «пломбир», «сливочное» или «молочное», в составе не должно быть растительных жиров. Растительные аналоги допустимы только для веганов или людей с непереносимостью лактозы. Хорошее мороженое имеет короткий и понятный список ингредиентов – молоко, сливки, сахар, масло. Оно должно быть однородным, не резиновым и не водянистым. Качественный продукт тает равномерно. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,82, 100 российских рублей 3,81, 10 китайских юаней 4,17. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус ФМ о погоде.
3: Сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9:09 на Радиус FM. Доброе утро, привет тебе. У нас Астролайф заглянул к нам в гости. Гороскоп. Начнем, как всегда, с наших знаков, а потом и про твой день расскажем.
2: Я сегодня спокойно буду общаться с коллегами.
1: Хорошо. Да. Юль, ты как?
3: Прислушиваюсь к интуиции.
1: Так, а я сбавляю обороты. Видимо, многовато на себя взял. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятничка будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше немножко сбавить темп и не пытаться охватить все сразу. Так вы добьетесь большего.
1: Тельцы, сохраняйте спокойствие и не принимайте близко к сердцу слова или поступки окружающих.
2: Близнецы, не поддавайтесь чужой спешке, иначе рискуете наделать ошибок, которых легко можно избежать.
3: Раки, прислушивайтесь к своей интуиции и проявите чуть больше осторожности там, где почувствуете необходимость.
1: Львы, люди будут охотно делиться с вами своими мыслями и секретами, поэтому используйте это доверие мудро.
2: Девы, в общении с коллегами сегодня стоит проявить больше терпения и не завышать ожидания.
3: Весы, день потребует усилий и выдержки, особенно в финансовых вопросах, но все трудности окажутся вполне решаемыми.
1: Скорпионы, сосредоточьтесь на текущих делах и пока не спешите делиться своими планами с окружающими.
2: Стрельцы, сегодня разумнее довольствоваться тем, что уже находится в ваших руках, чем гнаться за недостижимым.
3: Козероги, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Помощь может прийти оттуда, откуда вы совсем не ждете.
1: Водолеи, вам удастся удачно сочетать активность и спокойствие, что поможет эффективно справляться с любыми задачами.
2: Закончим рыбами. Будьте скромнее в общениях и оценках своих возможностей. Это поможет избежать лишних волнений.
3: А через несколько минут улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радио FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.16 в стране, ты слушаешь Радиус ФМ, пришло время подарить тебе еще одну небольшую порцию хорошего настроения, улыбнула прямо сейчас.
2: Давайте я начну.
1: Давай.
2: Бабка спрашивает у деда: а кто выпил всю брагу? Дед говорит: домовой. Голос из-за печки: не надо врать.
1: Хорошо, продолжу такой. Включил на Алисе звук дождя, чтобы быстрее заснуть. И мне теперь кажется, что это звук жарящихся котлет.
2: О, похоже, я сплю под этот звук. Зачем ты это сказал?
1: Песня.
3: После убийства первым делом выясняет, причастен ли к преступлению супруг жертвы. В общем, это все, что вам нужно знать о браке.
1: Точно. Все, что нужно знать о нашем эфире через парочку минут. Вот этот поворот, мы расскажем тебе по-настоящему странную новость.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
7: Автодрайв.
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:24 в Беларуси, и я не буду долго сегодня держать интрижку, а просто делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем по-настоящему странную новость.
0: Вот это поворот!
3: В Бразилии арестовали 37-летнюю женщину, которая больше года выдавала себя за маленькую девочку.
2: Вау!
3: Да, сначала она пришла в местную церковь и заявила, что она сбежала из другого штата от жестоких родителей. Uh-huh. Люди прониклись в историю этой девочки, а одна семья даже решила приютить ее и стала относиться как к родной.
4: Так.
3: Объясняя свою слегка взрослую внешность, она утверждала, что у нее заболевания, из-за uh-huh. которых она в детстве принимала гормоны, поэтому выглядит так странненько. Жила в чужой семье, имитировала детское поведение, она продолжала свою линию. Для сна просила бутылочку, любимое одеяльце. По ночам начинала разыгрывать панические атаки, меняя свой голос на более высокий. В школу она не ходила. Она убедила приемную семью, что там ее легко найдут ее гадкие родственники. Mm-hmm. Они ее так любили, ее приемная семья, что устроили ей праздник в честь ее 12-летия. А я напоминаю, ей 37 лет.
4: Да.
3: Оплачивали ей лекарства от ожирения. И хотели официально ее удочерить.
4: Просила бутылочку и разыгрывала панические атаки в 12 якобы лет. Они там точно с детьми сталкивались до этого? То есть какой-то опыт был детей? Бутылочку просить перестают чуточку раньше, чем в 12 лет, или она какую-то другую бутылочку просила?
3: Но опыт у нее был большой, потому что такую аферу она проворачивала не с одной семьей.
4: Мам, дорогая.
2: Но история 100 из 10.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 31 минута в Беларуси. Всем пятничный привет, это Пробудители на Радиус FM. Впереди еще есть, что тебе рассказать, так что делай погромче. Далее о планах подробно.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
3: Потом нейростендап. Мы послушаем с тобой, что скажет искусственный интеллект о комплиментах, которые запоминаются на всю жизнь.
2: Повелительница всех ДТП в городе Минске, я бы даже сказал, виновница. Да, девушка, которая разбирается в дорогах Минска больше, чем наши сами дорожники. Это Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Есть затруднения по улице Червякова и Долгиновскому тракту от Каховской улицы до Новаторской. Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. А сейчас расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс. В Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:37 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжают. И без, конечно же, крутой информации мы тебе не оставим, потому что прямо сейчас мы готовы рассказать, что можно посмотреть в кино сегодня и на выходных.
0: Смотри, что нашел.
2: Можно я тогда начну, потому что у меня такая будет история, которая называется «Обсессия». Ну, понимаешь, ничего хорошего из слова, которое обычно в синдроме используется, обсессивно-компульсивно, да, вот это не найдешь. Но такой, знаешь, кинчик, быстренько посмотреть и дальше. Город, кафешки, прогулки там и прочее. Значит, идет он недолго. Видишь, я первое, на что обращаю внимание, это нахрон этого фильма. Значит, безнадежный романтик Бэр давно влюблен в девчонку. Она на него не обращает внимания. Он заходит в какую-то сувенирную лавку эзотерики, находит там волшебную палочку. Да не простую, а золотую. Ломаешь палочку, загадываешь желание, желание исполняется. Вот он сломал эту палочку, загадал желание, чтобы вот эта девушка в него влюбилась. Она влюбилась, но дальше все, как всегда это бывает, пошло не по плану. Как пошло, чем закончилось, ты узнаешь в кинотеатрах. Так что «Обсессия» можно попробовать.
1: Слово прикольное.
3: Да, «Обсессия». Да. Ну вот вам рекомендация от меня. Ужастик. Называется «Закулисье реальности».
2: Так.
3: Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазинчика, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Вообще такой, как называется, когда жанр игры компьютерной, когда там много ходов каких-то. Со словом «Дорс». Ну, в общем, «Бэкрумс».
2: Survival horror.
3: В стиле «Бэкрумс», да, фильм.
1: Ребят, у вас все очень сложно. Теперь мы берем всю семью, друзей, покупаем весь кинотеатр и идем смотреть «Дэнни и Мэнни». Так. Рассказываю. В центре сюжета история дружбы, которой предстоит пройти серьезные испытания. Когда Дэнни получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэнни, его лучшим другом, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются, к сожалению, в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дэнни постепенно понимает, что никакой успех, ну вот, не способен просто заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дэнни помогает ему заново поверить в любовь и, в принципе, во все самое светлое. Угу. И, ребят, Дэнни и Мэнни — это собака и кот. Это вот, да, это, мне кажется, что это фильм сняли по инстаграму парня, у которого есть вот этот вот лабрадор Дэнни, который очень послушный. Мне кажется, это очень мило, и посмотреть можно абсолютно всем.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Делай погромче, потому что, во-первых, пятница, и да. Все надо делать погромче. Вот все, что есть, все, что видишь рядом,
2: кроме
1: делай погромче.
2: Уведомления о списании средств с карты.
1: А сегодня можно,
3: то,
1: нормально.
3: А да, Вася конечно.
1: Ты целую неделю работал для того, чтобы на выходных, вот, пожалуйста, с этого, с барского плеча, да, так скажем. 9 утра 46 минут в Беларуси. Повторюсь, делай погромче, потому что прямо сейчас мы послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Мы тут за эфиром нет-нет, да и комплимент друг другу говорим. И вот вспомнили наши самые яркие комплименты за жизнь. Я вот вспомнила, мне как-то сказали, что у тебя такие красивые глаза, как у иконы. И сказал мне это, на секундочку, художник. Ну, человек, который учился действительно, я не знаю, в колледже искусств или в институте культуры. Я не знаю, где учиться на художников, но человек с искусством на «ты». Ну, меня это очень удивило. Стало интересно. По крайней мере, нестандартно. После такого, как бы, комплимента и подкатывать уже не гоже ведь.
2: Да. А мне, раз учительница по рисованию, я маленький был очень, я плохо очень рисую, принес свой рисунок. Она говорит: Чехов, унеси, пожалуйста, это, спрячь от греха подальше. Мне потом, кстати, часто...
1: Это тоже комплимент.
3: Спрячь,
2: да, я считаю, да.
1: Это... А нормально, что меня раньше, когда видели, говорили: о, хорошая палка, кое-что мешает, да?
2: Ой, это тоже, вот, я да, всю школу, конечно.
1: Как бы 207.
2: Меня еще цикада один раз назвали.
3: Почему? Потому что ты неуемный?
1: Да, лепили там, вот когда заезжаешь, знаешь, под знак лепили, у тебя слова эти выходят из головы, они как бы нет, ни в коем случае. Давайте с искусственным интеллектом пообщаемся все-таки и спросим, какие все-таки комплименты можно запоминать на всю жизнь.
4: Люди говорят, что не нуждаются в одобрении. А потом один случайный комплимент помнит лет 15. Самые запоминающиеся комплименты не про красоту. Красоту говорят часто. А вот если человеку однажды сказали: «Ты очень быстро нашел нужную очередь», все. Самооценка получила новую опору. Мужчины вообще могут жить на одном комплименте десятилетиями. Кто-то в 8 классе сказал: «Тебе идет эта рубашка», и человек до сих пор ее носит. Возможно, уже вместе с внуками. Женщины тоже запоминают необычное, некрасивое. Красивая, а у тебя такой порядок в сумке. Потому что это уже фантастика, а фантастика цепляет. Есть еще комплименты от случайных людей. Они самые сильные. Если друг похвалил, приятно. Если незнакомец сказал что-то хорошее, все это воспоминание будет храниться рядом с паспортом. Самое смешное, люди забывают 100 комплиментов подряд, но один странный помнит всю жизнь. Потому что человеку не так важно услышать, что он красивый. Ему важно узнать, что хоть в чем-то он случайно оказался великолепен.
2: Или лучше другого.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Работайте. 10 утра в Беларуси, пятница, да все, что все. Еще нужно да. говорить, ребят, ну вот самое-самое основное это пришло, мы пережили эту неделю, первые выходные лета, я наслышан, что фестивалей на этих выходных огромное количество, да. Я думаю, что заняться будет чем, ходите,
1: можно даже
0: тусуйтесь.
2: Можно даже будет что-нибудь придумать, пофантазировать,
1: кто-то
2: как провести
1: из нас, возможно,
2: выходные.
1: Даже их вести будет.
0: О, да, не, ну, возможно. Да,
2: не
0: может
2: будем
0: быть,
2: показывать пальцем.
0: На Немиге возле Дворца спорта сегодня на.
2: Какой-нибудь
0: да.
2: Павел Адаховский. Нет,
1: я хотел
2: что-нибудь вам проведет.
1: Ребус. На А начинается фамилия, на Даховский заканчивается. Ну, хоть какую-то...
0: Ну, ты усложняешь сильно, Вась, конец недели, не надо настолько, да. Ребят, хороших вам выходных, мы вас любим, слушайте нас. Кайфуй.
2: Пока-пока.
1: Пока.
3: Беларуси, 10 часов, всем привет. Полина Тарасевич готова поделиться актуальными новостями к этому часу. Полин, привет.
4: Привет. Расскажу о цветах iPhone 18 Pro и Pro Max и количестве разрешенных мест для купания.
5: В радиусе новостей.
4: Звонки и мобильный интернет в поездках по ЕАЭС подешевеют к 2028 году. Это объявила Евразийская экономическая комиссия. Это значит, что тарифы на роуминг будут максимально приближены к домашним. Работа строится на добровольной основе. За образец взяли опыт Беларуси и России. В союзном государстве роуминг уже стоит от 3,5 рублей до 5,5. С 5 по 7 июня в Минске пройдут спортивные, культурные и религиозные мероприятия. На Немиге, например, состоится фестиваль «Настроение лета». Будут временные ограничения движения и изменения маршрутов транспорта. Правоохранители переходят на особый режим. При любых нештатных ситуациях слушайте инструкции милиции. Лето равно купание. 500 пляжей в Беларуси получили разрешение. Там прочищено дно, нет сильных течений и водоворотов. Карта доступна в телеграм-канале и на портале МЧС. Будьте внимательны и отдыхайте только в разрешенных местах. За купание в запрещенном месте грозит штраф до 135 рублей. Россия будет подписывать документы с Украиной только с легитимным представителем. Об этом заявил Владимир Путин. Это может быть председатель Верховной Рады или сам Владимир Зеленский, в зависимости от документа. Президент России отметил, что вопрос о легитимности Зеленского требует юридического анализа. В сети появились фотографии корпусов iPhone 18 Pro и Pro Max. На снимках три цвета – светло-голубой, темно-серый и эксклюзивный темно-вишневый. Именно его, по слухам, Apple может сделать главной новинкой линейки. Также ожидается серебристая версия. Презентация новых смартфонов вместе с первым складным iPhone запланирована на сентябрь 2026 года. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыгрываем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велика, в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
12: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
13: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
12: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10.32 Сибул и его нестареющий летний гимн Never Go Away на радио FSFM. Трек, который в свое время буквально взорвал все европейские танцполы, а для нас с вами стал синонимом идеальных жарких ночей. И в переводе название песни звучит как «Никогда не уходи». И сегодня мы готовы адресовать эти слова только одному, нашей долгожданной, любимой и такой выстраданной пятнице. Да-да, на часах у нас 10.33, у микрофона Кирилл Громов, и я поздравляю каждого из нас с официальным началом лучших выходных этого лета. Согласись, пятничная настроение — это совершенно особенная магия. Это тот самый день, когда чашка кофе бодрит в три раза сильнее. Коллеги в офисе кажутся невероятно милыми людьми, а любые строгие дедлайны превращаются в тыкву. И если в четверг мы еще как-то пытались сделать вид, что очень заняты, то сегодня скрывать это нет никакого смысла. Мы все мысленно уже на пляже, на даче или на террасе любимого кафе, так что включаем настроение на максимум. Эту пятницу мы проведем так, чтобы выходные запомнились надолго. И, кстати, о треках, которые создают ту самую атмосферу, которая точно Never Go Away из твоего плейлиста. Если ты хочешь лично решать, какие треки будут задавать ритм этому июню на Radius FM, прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by, там вовсю идет наше масштабное музыкальное тестирование. Оценивай горячие новинки, голосуй за любимые треки и забирай крутейшие бонусы. У нас на кону 5 пар отличных беспроводных наушников, которые мы разыграем, как только завершим наше музыкальное тестирование. Поэтому жди, возможно, звонка, если ты прошел тест от начала и до конца. Ну а чтобы твои грандиозные планы на этот пятничный день не испортил какой-нибудь внезапный летний грозовой фронт, давай прямо сейчас сверимся с синоптиками.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. В Гродно сегодня плюс 23, плюс 25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26 со знаком плюс, ну а в Гомеле теплее всего от 25 до 27 градусов.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Оксидат торфа. Урожая много. Не бывает.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless треком New Religion. Под номером 2 в прошлый раз располагались Airbox, Graceland. Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Ритм Летус, Вилла Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: 10.48, Биби Рекса, легендарная Faithless, это New Religion, но настоящий гимн главных танцполов планеты прямо сейчас. Напомню, что этот свежайший сингл целиком построен на сэмплах культового рейв-хита 90-х трека «Insomnia» группы Faithless, и название песни переводится как «Новая религия», и она рассказывает о том магическом чувстве, когда ты приходишь на вечеринку, растворяешься в толпе под мощные басы, и музыка становится твоим главным спасением от всех забот. И, кстати, в тему «Новой религии», безумных танцев и тотального погружения в музыку у меня для тебя просто космическая новость. В Европе провели уникальные эксперименты и создали первую в мире умную рейв-куртку для фанатов электронной музыки. В нее вшили десятки микродатчиков, которые синхронизируются со звуком на концерте и превращают человеческое тело в полноценный музыкальный инструмент. Куртка вибрирует в такт басам, пульсирует неоном, и если ты начинаешь активно танцевать, она сама меняет тональность трека у диджея на сцене. Разработчики заявили, что для тусовщиков это и правда новая философия — чувствовать музыку буквально кожей. Слушай, для наших минских летних опен-эйров и вечеринок на этой неделе такая курточка точно стала бы главным треком. Ну а пока мы ждем такие технологии в наших магазинах, Radius FM продолжает заряжать себя чистой энергией проверенным способом через твои динамики. Через пару минут Альберт Брайт и его трек Wild, а также Chain и ее Makeba.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Пятница в самом разгаре, дождались, как называется, и прямо сейчас пришло время улыбаться как можно шире, потому что мы этот финальный день рабочей недели сделаем с тобой по-настоящему красивым, музыкальным, потому что у нас впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Также David Guetta, One Republic и их легенда под названием I Don't Wanna Wait. Я представляю, как сейчас все офисы двигаются под эту тему, ну а также начнем мы с лирика и его Oh My Love. Поэтому оставайся на волне топовой музыки, делай звук погромче и не забывай выбирать своих любимых исполнителей на сайте radiusfm.by. Голосуй за своих фаворитов, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а прямо сейчас небольшая пауза на актуальные новости. Беларуси 11 часов. Привет! Где и когда? На эти три вопроса прямо сейчас ответит Полина Тарасевич. Новости в студию.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, сколько класса можно выпивать в день и о фестивале национальных культур в Гродно.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня выпускники сдают второе централизованное тестирование на выбор. Проходят испытания по физике, химии, истории Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведению. Экзамен уже начался по всей стране в 40 пунктах. С собой абитуриенты брали паспорт, пропуск и черную гелевую ручку. На физике и химии разрешен простой калькулятор. Запрещены телефоны, смарт-часы, планшеты, шпаги.

0: Паргалки, циркули и любая техника. Завтра на 3 часа перекроют проспект Победителей. Так, с 10.30 утра до 12.30 будет перекрыт проспект от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а с 10.50 до 12.10 от Мельникайте до Нарочанской. Причина проведения массового мероприятия, так что планируйте маршруты заранее. В Гродно стартует юбилейный фестиваль национальных культур. Свои традиции и ремесла представляют 42 национальности. В двухдневной программе «Шествие дружбы», 20 национальных подборий, мастер-классы, выставки. А 7 июня, в воскресенье, праздник продолжится на Августовском канале «Реконструкция старинной белорусской свадьбы». Владимир Путин высказался о поставке газа в Европу. Президент России заявил, что одна нитка «Северного потока-2» не повреждена и готова к работе. Чтобы начать прокачку газа в Германию, нужно лишь нажать кнопку и решение правительства ФРГ. «Газпром» готов поставлять газ хоть завтра. Действующий контракт с немецким партнером сохраняется, и партнеры хотят поставок. Квас – неполезный напиток, а жидкий десерт. Об этом предупреждают эндокринологи. Он противопоказан при подагре, аллергии, содержит много сахара и ведет к метаболическим нарушениям. Домашний квас можно пить не больше стакана в день и хранить в холодильнике 3-5 дней. Лучше всего в жару утолять жажду чистой водой. Норма для здорового человека – 30 мл на килограмм веса, в жару – до 50 мл. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiosfm.by. Таковы новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: Сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 23-25 со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24-26. В Гомеле 25-27 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Around the world.

0: 11.30, Филат Фикерес, Give It Away на радиусе по мега-драйвовый хит от главных хитмейкеров славянской электронной сцены, под которой просто невозможно усидеть на месте. И как же переводится название этого трека? Give It Away означает «отдай это» или «раздавай». И песня здесь о том, что нужно без остатка отдавать свою энергию, делиться позитивом, сжигать мосты и растворяться в моменте. Ну а на часах у нас 11.30, пятница, и в контексте сегодняшнего дня этот призыв звучит максимально однозначно. Пятница буквально кричит нам «отдай свои рабочие задачи коллегам, раздай все долги по дедлайнам и просто отдай свое сердце грядущим выходным». И в пятницу делиться рабочим энтузиазмом хочется меньше всего, зато делиться планами на вечер — это святое дело. И, кстати, в тему названия трека и того, кому и что сегодня нужно отдавать, у меня для тебя готов специальный эксклюзивный пятничный гороскоп. Давай узнаем, как знаки зодиака будут раздавать свои задания сегодня. Ну вот, например, Овны, Львы и Стрельцы — знаки огня. Вы сегодня будете раздавать огня на танцполу. Главное, не сожгите случайно премию в первом же заведении. Тельцы, Девы и Козероги, сегодня вам придется отдать свой телефон друзьям, чтобы в 3:00 ночи случайно не написать бывшим или, что еще хуже, своему начальнику с криком «Я увольняюсь, я на море». Близнецы, Весы и Водолеи, вы будете беззаботно сегодня раздавать обещание приехать на 3 разные вечеринки одновременно. Раки, Скорпионы и Рыбы, вы готовы отдать всю свою душу и слезы радости долгожданному пятничному бокалу чего-нибудь освежающего, и правильно и сделаете. И в общем, какой бы знак ни стоял у вас в паспорте, рецепт на сегодня один. Отдавайте эту пятницу под полный контроль хорошему настроению и отличной музыке. Ну а чтобы твои звездные планы и маршруты не нарушил какой-нибудь внезапный июньский ливень, давай узнаем прогноз погоды, чего нам ждать сегодня.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Гродно плюс 23, плюс 25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте сегодня передают от 24 до 26 тепла. Ну а в Гомеле теплее всего 25-27 со знаком «плюс».
1: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 14, 43, Kungs, Mind Enterprise, Stephilus London, Galaxy на Radius FM. Это космический, по-настоящему обволакивающий и стильный электропоп-саунд. Такой трек хочется не просто танцевать, а буквально левитировать где-то над землей. И лови горячий факт. Это трек чистейший свежак 2026 года. И французский диджей Kungs, и бруклинский рэпер Stephilus London придумали эту коллаборацию еще во времена пандемии. Пытались работать удаленно, но в итоге поняли, что ничего не выходит, и отложили проект на полку. И вот только встретившись лично в студии, они выдали этот мощный трек, который вошел в новый масштабный альбом Кунгса, вышедший буквально этой весной. И раз уж мы заговорили про галактику, звезды и бескрайний космос, у меня для тебя есть потрясающая новость, тема нашего трека. Британские ученые-астрономы на этой неделе официально заявили, что разработали современную, новую, революционную систему лазерной связи с глубоким космосом. Им удалось передать терабайты данных на космический корабль, который находится на расстоянии миллионов километров от Земли. И знаешь, что это значит для нас с вами? Скоро, улетая в отпуск на какую-нибудь далекую планету, можно будет без проблем ловить качественный интернет и на максимальной скорости стримить любые радио. Но пока мы все вместе здесь, на Земле, лучшая связь — это ваши приемники на волне Radius FM, тем более, что впереди у нас грандиозные планы на эти выходные, и мы сделаем все, чтобы твоя пятница прошла идеально. Через пару минут Шаус и Кап Спорт с треком Only You, а также послушаем авторскую программу Натальи Ленской «Вселенские истории». Не переключайся, оставайся вместе с нами.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
1: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Оля и Миша, и каждую пятницу у них начинался один и тот же разговор. Оле нужно было ехать на дачу, помогать родителям. Мише хотелось остаться в городе, встретиться с друзьями, просто пожить без расписания. Оля думала, если он не едет, значит, ему не важна моя семья. Миша думал, если я поеду, значит, у меня вообще не будет своих выходных. И оба вроде правы, но каждый чувствует себя непонятым.
3: Один хочет помочь, другой – отдохнуть. Но почему это превращается в конфликт?
2: Потому что за разными планами часто стоят разные смыслы. И для Оли дача – это не только грядки, это про долг, благодарность, связь с родителями. Для Миши город не просто потусить, это про восстановление, личное пространство, ощущение своей жизни. Если эти смыслы не проговорить, человек слышит не просьбу, а упрек.
3: То есть звучит «поехали на дачу», а внутри слышится «докажи, что ты хороший партнер».
2: Именно так и начинается борьба не за планы, а за признание, чьи потребности важнее.
3: И оба пытаются выиграть, а в итоге проигрывают отношения.
2: К сожалению, часто так, потому что важно перевести разговор с формата «кто прав» в формат «что за этим стоит». Не «почему ты не хочешь ехать», а «почему для тебя это важно». Убрать обязательность всегда вместе. Пары – это не всегда одинаковые планы. Далее – договариваться о балансе. Например, один выходной вместе на даче, второй – каждый по-своему. Заранее проговаривать ожидания. Конфликты чаще возникают не из-за самой поездки, а из-за внезапности и давления. И еще важно – благодарить друг друга за уступки. Я ценю, что ты пошел навстречу.
3: То есть дело не в даче и не в городе, а в умении учитывать мнение двоих.
2: Да, отношения – это не когда все хотят одного и того же. Это когда умеют договариваться, не обесценивая желания друг друга. И иногда сохранить близость – это не выбрать между дачей и городом, а найти способ, при котором оба не чувствуют себя жертвами.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Сегодня одного слова достаточно, чтобы улыбка на лице сияла ярче всех. Это слово «пятница». Я всех поздравляю с окончанием рабочей недели. Впереди у нас с тобой уикенд, и он будет действительно классным и, а самое главное, музыкальным, потому что ближайшие полчаса на Радиус FM 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров будем слушать с тобой Бенсона Буна в «Beautiful Things». Дадим немного рока, а также Дэвид Гетта и Биби Рекса присоединятся со своей имбулей «I'm Good». Ну и раньше всех в нашем эфире KDDK и Алекс Альта «One and Two». Запасайся попкорном, делай звук на максимум и в ближайшие полчаса лови порцию музыкальной волны. Самая топовая, несравненная музыка длиною в 30 минут тебя ожидает. Ну а прежде чем мы стартанем, узнаем самые актуальные новости к этому часу. Беларуси, 12 часов. Привет. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске я расскажу о предупреждении от белорусских синоптиков и о том, в какой точке планеты идет самое быстрое глобальное потепление.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Кыргызстан осенью проведут в Минске первый форум регионов двух стран. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время официального визита в Бишкек. Стороны уже работают над программой мероприятия. Турчин подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество остается важным элементом взаимодействия. Сегодня завершаются учебно-полевые сборы для десятиклассников. В этом году они прошли в новом формате. 10 дней ребята находились в условиях, максимально приближенных к армейским. Для девушек сборы остались прежними, практические занятия по медицинской подготовке. А юноши за 60 часов постигали азы военного дела под руководством офицеров Министерства обороны. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и шквалистого ветра. В МВД призвали водителей снизить скорость, избегать резких маневров и при ухудшении видимости включать ближний свет. Если из-за дождя ехать невозможно,

0: Лучше остановиться за пределами дороги и включить аварийку. Пешеходам советуют отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности и во время грозы не прятаться под одиноко стоящими деревьями. Президент США заявил, что обеим сторонам конфликта в Украине придется пойти на компромиссы. Он также поддержал идею встречи Путина с Зеленским. В Кремле, в свою очередь, сказали, что украинский лидер может приехать в Москву в любой момент. Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил провести встречу в третьей стране. Арктика теплеет в два раза быстрее, чем вся планета в целом. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, из-за таяния льдов повышается уровень мирового океана. В пример чиновник привел Мальдивы, которые уже через пару десятилетий могут полностью уйти под воду. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки, обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по стране пройдут дожди, местами ожидаются грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: Партнер прогноза погоды «Белбетфест».
6: Эмоции ярче, лето жарче.
7: Встречаемся 13 июня на Billboard Fest.
6: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
8: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.30, Робин Шульц и норвежская вокалистка Алида с потрясающим треком «In Your Eyes» на Радиус FM. Но это же абсолютная классика совместной танцевальной музыки. Саунд, который создает вокруг какую-то особую киношную атмосферу. И лови классный факт об этой работе. Клип на эту песню снимали как полноценный голливудский блокбастер. И в главных ролях там снялся сам Робин Шульц и всемирно известная супермодель Тони Гарн. И они гонятся на футуристичных, светящихся мотоциклах по темному мегаполису будущего. Трек переводится как «В твоих глазах». И вокал Алиды очень чувственно поет о том, как, когда ты смотришь в глаза любимого человека, весь остальной мир, все проблемы и суета вокруг просто перестают существовать. И трек о треках, которые зажигают огонь в твоих глазах и заставляют делать звук в машине громче. Если ты хочешь напрямую влиять на то, какие треки звучат в нашем эфире, прямо сейчас заходи на сайт radiosfm.by. Наше фирменное музыкальное тестирование работает для тебя на полную мощность. Слушай самые горячие новинки мировых чартов, ставь свои лайки, дизлайки, собирай идеальный плейлист для твоего уикенда и, конечно же, забирай крутые подарки. Напомню, что самые активные эксперты у нас с помощью рандомайзера получат беспроводные наушники. Ну а чтобы грандиозные планы на твои выходные, будь то поездка на дачу или прогулка по вечернему Минску, прошли без сюрпризов, давай прямо сейчас и глянем за кулисы небесной канцелярии.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. В Гродно плюс 23, плюс 25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 24, 26 со знаком плюс. Ну а в Гомеле сегодня плюс 25, плюс 27.
1: Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама.
5: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Лови топовый момент этого утра.
6: В какие ценные бумаги лучше сейчас вложиться? Зева и Зева.
7: 56 метров.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Акуна-цитата.
1: 12:39, старт нашей фирменной игры «Акуна-цитата». Пятница в самом разгаре, это значит, что пора немного расслабиться, включить ностальгию и забрать крутой подарок. Сегодня на кону у нас просто потрясающий приз для идеальных пятничных вечеров. Это большой ароматный набор премиального чая «Такамори». И это целая коллекция изысканных вкусов, которая согреет вас любую погоду, подарит дзен и превратит обычное чаепитие в настоящий восточный ритуал. И чтобы забрать этот чайный сет себе, тебе нужно прямо сейчас включить на максимум своего внутреннего мультипликационного эксперта и угадать, из какого известного мультфильма или мультсериала мы взяли сегодняшний музыкальный отрывок. Давай внимательно его прямо сейчас послушаем, после чего тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа в нашу группу Радиус FM в Телеграм. Внимание, слушаем.
2: Сам не всегда знаю, что для меня хорошо, а что плохо. Упал в яму, сломал ногу. Плохо же?
3: Плохо.
2: А то, что я книжки снова начал читать, пока бегать не могу. Хорошо? Хорошо.
1: Что такое хорошо, что такое плохо? Лови 3 подсказки и выбирай правильный вариант ответа. Вариант 1 — это смешарики, вариант 2 — фиксики и вариант 3 — Мадагаскар. Если ты на 100% уверен в своем ответе, не теряй ни секунды, открывай нашу официальную телеграм-группу Радиус FM, находи прямо сейчас значок сообщения и присылай правильный вариант ответа. Через 2 топовых трека подводим итоги, и я объявлю имя победителя.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Радиус FM.

0: цитата.
1: 12:46. Ну что, пришло время раскрывать карты и узнавать, кто же сегодня забирает наш уютный ароматный приз. В эфире Радиус FM мы подводим итоги игры «Акуна цитата». И у нас есть абсолютный победитель. Напомню, буквально пару треков назад мы слушали знаменитый музыкальный отрывок и гадали, откуда же он. Варианты были веселые, но нашего слушателя просто так не проведешь. Этот легендарный драйвовый мотив знают и взрослые, и дети. И правильный ответ, конечно же, вариант номер один — это всеми любимые смешарики. Отличный повод вспомнить круглых героев и поднять себе настроение в эту пятницу. И быстрее всех правильный ответ в комментариях в нашей телеграм-группе оставил житель столицы. Наш большой набор премиального чая «Такамори» уезжает в Минск к Алексею Александровичу Аверьянову. Леш, я тебя поздравляю. Самые громкие искренние аплодисменты летят в твой адрес. Поздравляем с крутой, чистой победой. Наши операторы обязательно свяжутся с тобой, расскажут, как забрать подарок. Ну а для всех, кто прямо сейчас мечтает о чашечке идеального бодрящего или расслабляющего напитка, я напоминаю, чай «Такамори» — это настоящее путешествие, мир изысканных вкусов и безупречного качества. В «Такамори» вы найдете все, что нужно для идеального пятничного вечера или бодрого субботнего утра, от классического глубокого черного чая до нежного зеленого с лепетками цветов. Поэтому почувствуй вкус «Такамори» и почувствуй нашу любовь с исполнителями, топовыми, классными, несравненными на Радиус FM. Через пару минут Инна Рехэб с треком «I'll be waiting». Не переключайся.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Что, сосед, ты мне не весел? Что сегодня сам не свой?
3: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
2: Мой совет. Лечись, сосед.
0: Диавен. Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ликфарм Беларусь».
4: Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
0: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В Минске ровно 13, пятница, в самом зените солнце жарит. И мы официально открываем новый час на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. Всем огромный пламенный пятничный привет. И какая же красота за окном. И если вы вдруг спросите себя, а чему вообще радоваться в час дня? У меня для тебя есть сразу три железных аргумента. Во-первых, сегодня Всемирный день окружающей среды. Так что если ты прямо сейчас сидишь в душном офисе у кондиционера и мечтаешь уехать в глухой сосновый бор на выходные, знай, ты не бездельничаешь, ты ментально празднуешь. Во-вторых, сегодня в мире отмечается неофициальный, но дико приятный день пончиков. И самый приятный сегодня праздник — это 10 топовых треков подряд на Радиус FM без рекламы и разговоров. А среди них у нас сегодня Тедди Свимс и его «The Door». Следом уходим в тотальный танцевальный отрыв под взрывной ремейк от австралийского диджея Cyril «Stumbling In». Ну и добавим стильного, глубокого эмоционального саунда от Алекса Ворона и его «Ordinary». Делай звук в твоих приемниках на максимум, открывай окна в машинах и лови этот сочный пятничный вайб. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть потише, чтобы узнать самые актуальные новости к этому часу. 13 часов, 1 минута в Беларуси. Привет!

0: Главные новости к этому часу прямо сейчас тебе представит Наталья Ленская.
1: Привет, далее расскажу, что делать, если работодатель хочет отозвать вас из отпуска и чем полезен рюкинг.
2: В радиусе новостей.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в рамках визита в Кыргызстан встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Турчин назвал Кыргызстан надежным другом и важным торговым партнером. Стороны поставили амбициозную цель – довести взаимный товарооборот до $500 млн к 2030 году. Ключевыми драйверами должны стать промышленная кооперация и высокотехнологичное производство. В Минтруда рассказали, можно ли отказаться от отзыва из отпуска. Ответ прост. Работник имеет полное право не выходить на работу досрочно, и никаких взысканий за это не грозит. Отзыв возможен только с согласия сотрудника и при производственной необходимости. Неиспользованные дни потом можно будет отгулять или получить за них деньги, но при условии, что вы уже отдохнули минимум 14 дней. В Гродно стартовал 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В этом году он отмечает 30-летие, главные события первого дня, театрализованное шествие дружбы и грандиозный гала-концерт на площади Ленина. Завершится вечер молодежной дискотекой, лазерным шоу и фейерверком. Во второй день гостей ждут национальные подворья 42 диаспор с песнями, танцами и колоритными блюдами. В Швеции создают специальные тюрьмы для детей от 13 лет, которые совершили тяжкие преступления. Причина – банды все чаще нанимают подростков для убийств и терактов. Например, бросить гранату в окно кафе стоит около 1000 евро. Сейчас дети до 15 лет не подлежат уголовному наказанию, но власти собираются ужесточить законы. Обычную прогулку можно сделать полезнее для сердца и мышц, если добавить утяжеление. Об этом рассказал врач-физиолог Мэтью Уэлч. Речь идет о рюкинге – ходьбе с утяжеленным рюкзаком. Такой подход помогает превратить обычную прогулку в сочетание кардионагрузки и силовой работы, что полезно для сердца, мышц и осанки. Специалист советует начинать с малого – легкого рюкзака и короткой дистанции, чтобы не перегрузить организм. И коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Это все новости о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по стране пройдут дожди, местами ожидаются грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Партнер прогноза погоды «Билбетфест».
3: Время покупать билеты на Билбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Is Your Love Tonight 13.31. Шаус постарался на славу. Трек, который из обычного клубного сингла превратился в настоящий мировой манифест любви, единения и надежды. Лови потрясающий факт про этот трек. Этот мега-австралийский дуэт записал еще для того, как он стал международным феноменом, чтобы вокал звучал как масштабно. Парни собрали в своей студии в Мельбурне хор из 50 локальных артистов, живых музыкантов и просто своих друзей-тусовщиков. Текст песни очень простой и глубокий. Он напоминает о том, что как бы то ни было сложно вокруг, каждому из нас в конечном итоге нужна просто любовь. И, кстати, в тему любви у меня для тебя классная забавная новость. Группа европейских ученых-социологов провела масштабное исследование, чтобы выяснить, в какой день недели люди чаще всего признаются друг другу в любви и отправляют романтические сообщения. Как думаете? Конечно же, это пятница. Причем пик активности приходится как раз на обеденное время. Исследователи шутят, что предвкушение выходных настолько расслабляет нашу нервную систему, что уровень дружелюбия и романтики в воздухе просто зашкаливает. Так что, если ты прямо сейчас кому-то улыбаешься или отправил сердечко в мессенджере, знай, ты в тренде. Ну а мы на Радиус FM готовы прямо сейчас признаться в любви тебе, наш дорогой слушатель, и сделать это традиционным способом – подарками. Через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Gift Time, ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, во многих районах дожди и грозы, при грозах местами ливни. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью 12-14, днем 21-23 со знаком плюс. В Витебске ночью от 12 до 14 тепла, днем 24-26 градусов. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем от 26 до 28 градусов. Ну а в Минске ночью передают 14-16 тепла, днем от 18 до 20.

0: auto.by.
1: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
2: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5 3 2 3 единицы.
3: Диагноз.

0: Медикамент. Смептикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие пожилые граждане, семьи с детьми и мигранты – это лишь часть тех, кому ежедневно помогает Красный Крест. И сегодня вместе с Романией Зориной, председателем Минской городской организации Белорусского Красного Креста, мы поговорим о деятельности организации, узнаем, кто может стать волонтером и обсудим, почему даже небольшой вклад способен изменить чью-то жизнь.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте Радиус FM. Точка бай.

0: Кейс-тайм на Радиус ФМ.
1: Запускаем нашу спортивную красивую игру, которая называется Gift Time. У нас пятница в самом разгаре, впереди выходные. Это значит, что пора приводить себя в безупречную форму к пляжному сезону. И сегодня у нас на кону просто роскошный подарок. Абонемент на целый месяц бесплатных занятий спортом и фитнесом в сети фитнес-клубов «Адреналин». И это ваш идеальный пропуск в мир силы, выносливости и идеального рельефа. И современные тренажеры, крутейшая атмосфера. В общем, все для классных тренировок. И чтобы забрать этот заветный абонемент прямо сейчас, давай включим режим фитнес-эксперта. Лови наш вопрос на засыпку и три варианта ответа. Поехали! Итак, какое упражнение в фитнесе и кроссфите получило свое название в честь американского врача-физиолога Ройала Берпи, который изобрел его в 1930-х годах для оценки физической формы? Вариант 1 – планка, вариант 2 – Берпи и вариант 3 – выпады. Прямо сейчас быстренько пиши свою правильную версию в нашей группе Радиус FM в Telegram. Напомню, не на аккаунт по номеру телефона, а именно в группе. Подписывайся и внизу этой группы находи значок сообщения, где ты сможешь отправить свой правильный вариант ответа. Через два топовых трека подводим итоги и называем имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Гифт-тайм на Радиус ФМ.
1: 13:46. Пришло время раскрыть карты и узнать, кто у нас сегодня уходит на выходные в статусе главного фитнес-эксперта в эфире Радиус ФМ и Гифт-тайм. Напомню, мы спрашивали, какое упражнение фитнес и получило свое название в честь американского врача Ройла Бёрпи. Но тут само название упражнения было главной подсказкой. Планка и выпады здесь ни при чем. И правильный ответ, конечно же, вариант 2 – Бёрпи. То самое легендарное упражнение, которое включает в работу абсолютно все мышцы тела и которые мы все так обожаем на тренировках. И быстрее всех в комментариях нашей группы в Телеграм этот факт угадала наша слушательница Фетисова Аня. Анечка, я поздравляю тебя, эти аплодисменты пятничные летят в твою честь. Поздравляем, заветный абонемент на целый месяц бесплатных занятий фитнес-клубов «Адреналин» твой. И я напомню для всех, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 современных клубов по всей стране. Здесь вас ждет невероятно широкий спектр услуг, просторные тренажерные залы, фитнес-туры за границу, бассейны, бани, сауны и многое-многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и специально для них действуют выгодные условия и специальные скидки. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». На часах уже без 12:02. Рабочая неделя официально доползла до финиша, а это значит, что мое эфирное время на сегодня подходит к финишу. Эту классную жаркую пятницу с тобой разделял Кирилл Грому. Спасибо тебе за космическую энергию, улыбки и твои ответы. Не переключайся, в 14:00 ты встретишься с Лешей Якимовичем в эфире, который подготовил для тебя огромную порцию топовой музыки, интерактивов и отличного настроения для твоей идеальной пятницы. Пока-пока!
0: Гифт-тайм на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
7: Он

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! Ну что ж, на связи с тобой сегодня Леша Якимович. У нас уже пятница, долгожданная пятница, 5 июня. И у нас, ну можно сказать, разгар дня. Наконец-то мы дождались с тобой эту пятницу. Вот-вот и уже будут выходные. Ну, давай пока что согласимся, что рабочая неделя еще пока что идет. Да, она на финишной прямой, но все же, вот ты еще сидишь за текущими задачами, но голова все равно вовсю уже планирует выходные. И, в общем, чтобы это приятное ожидание выходных шло быстрее, а главное бодрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Рэй Делтон с треком Call It Love. Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Также в эфир к нам залетит Тедди Свимс с его треком Bad Dreams. Ну, шалун, это Тедди Свимс, что ж ему там снится? Ну ладно, мы идем дальше, и самым первым мы послушаем с тобой Альберта Брайта с треком Wild. Смотри, так как у нас уже пятница, по

0: Потихоньку можно уже собираться, закрывать все рабочие вкладки, все таблицы, все рабочие чаты, спокойно откидываться на спинку кресла и просто кайфовать как минимум ближайшие 30 минут. Так что не переключайся, ну а мы быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02. Всем привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
1: Привет, Дали. Расскажу, что сдают сегодня белорусские выпускники и почему растут цены на продовольствие во всем мире.
2: В радиусе новостей.
1: В Гродно на фестивале национальных культур заложили капсулу времени с посланием для участников юбилейного 30-го фестиваля. Вскроют ее через 30 лет, в 2056 году. В послании напутствие и четыре основы общего дома – мир, культурное разнообразие, взаимоуважение и согласие. Министр культуры Марат Марков отметил, что в Беларуси живут представители 156 национальностей, и они прекрасно уживаются друг с другом. И это ценность – то, что страна показывает всему миру. Решение МОК о снятии ограничений с белорусских спортсменов – хороший сигнал для всего мирового спорта. Об этом заявил замминистра спорта Беларуси Александр Барауля на Петербургском форуме. Он назвал предыдущие ограничения дискриминационными и основанными на двойных стандартах. В ведомстве надеются, что международные федерации последуют рекомендации МОК. Ведь без лучших спортсменов Беларуси и России мировой спорт теряет в зрелищности. Сегодня в Беларуси последний день централизованного тестирования. Выпускники сдают один из четырех предметов на выбор. Самой популярной оказалась физика. Ее выбрали больше 13,5 тысяч человек. В тройку лидеров также вошли история Беларуси и химия. А для тех, кто не пришел по уважительной причине, резервные дни назначены на 18, 20 и 22 июня. Несколько международных структур бьют тревогу. Мировые цены на продовольствие выросли в апреле на 1.5% и достигли максимума с 2023 года. Всемирный банк прогнозирует скачок цен на энергоносители на 24%, а на удобрения на треть. Причина – остановка движения танкеров в Ормузском проливе. Все это может сделать еду менее доступной в бедных странах и привести к сокращению урожаев на всей планете. Поколение зумеров почти не пьет алкоголь, но это временно, так считает владелец Абрау-Дюрсо Борис Титов. Своим прогнозом он поделился на Петербургском экономическом форуме. Впрочем, многие такой подход молодежи только одобряют. Здоровый образ жизни явно идет на пользу обществу. Сам же Титов уверен, что культура виноделия все равно возьмет свое. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа Бай».
2: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси завтра будет облачно, во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 градусов, в Гомеле ночью 13-15, днем 26-28 выше нуля и в Минске ночью 14-16, днем 18-20 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды «Билбетфест».
10: Эмоции ярче, лето жарче.
11: Встречаемся 13 июня на Билбетфест.
10: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
12: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Топик с треком Your Love на Radius FM. Трек как раз о том, как сильно нам нужно чье-то тепло, чтобы окончательно не одичать в какой-то момент. И на самом деле это чистая правда. Вот ты, скорее всего, думаешь, что предел мечтаний — это работать где-то там на удаленке дома и никого не видеть. А вот американские ученые проанализировали данные аж 500 000 человек и знатно, ну так сказать, прибалдели. Оказывается, 84% удаленщиков весь день проводят в тотальнейшей изоляции. Они вообще ни с кем не общаются, даже с бариста в кофейне у дома. И как итог, у ребят депрессия, таблетки и психотерапевт оказывается самым близким другом. Но если ты сейчас работаешь из дома, не грузись, ты совсем отлично справляешься. Просто сделай паузы, выйди на улицу, купи кофе и скажи хоть пару слов живому человеку. Тем более погода в Минске сегодня прям шепчет, чтобы немного прогуляться. Ну а вот что с погодой будет завтра, мы прямо сейчас узнаем.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, так что нужно запасаться дождевиками и зонтиками. В Бресте, Гродно и Могилеве ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 21, плюс 23. В Витебске ночью 12-14 тепла, а днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем плюс 26, плюс 28. В Минске ночью плюс 14, плюс 16, а днем 18-20 выше нуля.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Кэллум Скотт и Леони так отчаянно просят кого-то и где-то остаться. И знаешь, на самом деле, драма знакомая. Вот обычно, знаешь, с таким же лицом, с таким же вот надрывом в голосе мы пытаемся удержать друга, который пытается уйти из гостей в 9 вечера, потому что ему завтра на работу. Вот ты буквально виснешь у него на куртке, готовый обещать ему все на свете, лишь бы он не заказывал такси. А вот где действительно стоит задержаться, так это на Радиус FM. Прямо сейчас у нас на очереди Кирилл Громов и его фирменный топ-чарт уже в 15.00, как по расписанию. Но перед этим обязательно сделай одну штуку. В общем, заходи на наш сайт radiusfm.by и проходи музыкальное тестирование. Суть простая. Слушаешь свежие топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и ты автоматически становишься участником нашего розыгрыша. И самое главное, розыгрыша 5 пар крутых наушников. Ну, итоги мы уже подведем совсем скоро, абсолютно рандомным способом. Ну, а скоро Кирилл нам расскажет, кто из музыкантов разорвал чарты на этой неделе. Ну, а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что был со мной. Я с тобой прощаюсь. Но мы услышимся с тобой сегодня же в 7 вечера в моей программе «В движении». Желаю тебе классного дня и скоро услышимся.
1: Реклама. Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
3: Топ-чарт.
4: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
4: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
4: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
4: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
3: Радиус FM.
4: Будь на волне топовой музыки.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Что ты знаешь про алгоритмы? Ну, они там в соцсетях подкидывают нам всякие интересные видосики или скрывают то, что нам не понравится. При таком описании есть ощущение, что это какой-то цифровой разум, но на самом деле все гораздо проще. Сегодня разберемся, как устроены алгоритмы.
0: Технодзен.
1: Представь, что алгоритм — это просто кулинарный рецепт. В нем четко прописано: если закипела вода, кидай макароны, если прошло 7 минут, выключай. Это пошаговая инструкция для достижения цели. Твой навигатор использует алгоритм, чтобы найти кратчайший путь. Твоя лента новостей использует алгоритм, чтобы показать то, что ты прочитаешь с большей вероятностью. И, казалось бы, звучит все просто идеально в теории, так еще и на практике работает как часы. Но, как по мне, все же есть в этих алгоритмах один негативный момент. Проблема в том, что алгоритмы соцсетей кормят тебя тем, что ты уже любишь. Если ты постоянно смотришь грустные видео, алгоритм будет давать тебе их снова и снова, решив, что это твой любимый рецепт. Так мы попадаем в цифровой пузырь, где мир кажется одинаковым и предсказуемым.
0: Оценка Технодзена.
1: Мой совет тебе на сегодня такой: сломай свой алгоритм, сделай что-то, что не вписывается в твой привычный цифровой портрет. Послушай музыку, которую никогда не включал, или посмотри лекцию по теме, в которой ничего не смыслишь. Покажи системе, что ты сложнее, чем набор инструкций.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. И в этом выпуске я расскажу, как наказан школьник за фотозадание по ЦТ в интернете и почему в общении с искусственным интеллектом людям нельзя быть вежливыми. Беларусь планирует расширять линейку техники, поставляемой в Кыргызстан. Промышленную кооперацию, туризм, культуру и образование сегодня обсуждал премьер-министр Александр Турчин на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. А в Бишкеке стартовал белорусско-кыргызский бизнес-форум. Там уже подписано около 20 документов на 5 миллионов долларов. В сфере фармацевтики, продовольствия, поставок техники и стройматериалов. В Беларуси аннулировали результаты ЦТ по математике у школьника из Брестской области. Он выложил фотографии тестовых заданий в телеграм-чат прямо во время экзамена. Комиссия по этому вопросу собралась впервые и решение приняла не в пользу абитуриента. При этом в институте отметили, что парень – отличник со средним баллом в аттестате 9,1. Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 49%. Об этом рассказал генеральный директор Минск-Транса Константин Гололобов. По его словам, все новые троллейбусы будут только с увеличенным автономным ходом, а на балансе предприятия уже 147 электробусов и 133 трамвая. Евросоюз намерен ускорить процесс приема новых стран. Председатель Евросовета Антонио Кошта заявил, что нужно упростить процедуру вступления. Сейчас она слишком затянута и требует больше 40 голосований. Кандидаты Западных Балкан ждут уже более 20 лет и обеспокоены возможным ускоренным приемом Украины. О таком сценарии сейчас активно рассуждает руководство Евросоюза. Исследователи ООН призвали людей не использовать вежливые слова в разговорах с искусственным интеллектом. Отказ от «пожалуйста» и «спасибо» в запросах к нейросетям поможет сократить до 98 гигаватт-часов электроэнергии в год. Этого хватит, чтобы обеспечить светом 760 тысяч человек в Африке. Специалисты советуют не быть грубыми с искусственным интеллектом, но и не попадаться в ловушку чрезмерного взаимодействия. Не влюбляйтесь в него слишком сильно.

0: И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 градусов, в Гомеле ночью 13-15, днем 26-28 выше нуля, и в Минске ночью 14-16, днем 18-20 тепла. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Время уикенда. Проблемы уносятся. Бросай все свои рабочие дедлайны, откладывай уведомления в чатах и давай сделаем погромче. В эфире Радиус FM стартует главный музыкальный гид планеты Топ-чарт. В ближайшие 2 часа мы с тобой проведем в режиме 100% отрыва всю неделю. Ты кликал на сайте radiusfm.by, и я, Кирилл Громов, теперь считаю результаты этого голосования. Скажу честно, интриги сегодня больше, чем в финале «Хорошего детектива». Прежде чем мы вскроем свежие карты, давай вспомним тех, кто правил балом ровно 7 дней назад. На третьем месте у нас на прошлой неделе располагались Бибер Экс и Faithless New Religion. Под номером 2 были Airbooks, Graceland. Ну и первое место досталось Алану Уокеру, Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а прямо сейчас мы открываем наш парад новинок. На 20-й строчке у нас обосновалась главная рекордсменка по разбиванию мужских сердец. Это Тейлор Свифт со своей драматичной историей The Fate of Ophelia.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19-м месте обосновался наш соотечественник Тимошенко со своей клубной работой «You Make Me Feel». Для парня неделя выдалась прохладной. Трек потерял две позиции по сравнению с прошлым выпуском. Пока Тимошенко ищет дорогу обратно на вершину, мы объявляем музыкальную паузу и улетаем за океан. Впереди топ-билборд, и в американских чартах сейчас настоящая аномалия. На 5-м месте Элла Лангли «Be Her».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 в этой рейтинговой таблице сегодня Дрейк «Shabam». Manish on a beat, shabang. Третью строчку забрал Дрейк «Whisper my name». Под номером 2 Дрейк «Future» Молли Сантана «Run to Atlanta». И первое место также у Дрейка с треком «Yannick». Ну а мы с тобой послушаем американского инди-исполнителя Алекса Уоррена с его эмоциональным синглом «Fever Dream». В самом билборде этот трек сейчас занимает 66-е место.
1: Топ билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 18-ю строчку сегодня уверенно удерживает интернациональное трио Виде, Стейс и Эннели со своей меланхоличной работой «Heartback Song». За прошедшие 7 дней эти ребята смогли подняться на 2 позиции вверх. Из самого подвала топ-чарта они потихоньку ползут к свету, доказывая, что грустные песни под прямую бочку — это вечный трек. А мы переключаем скорость и запускаем наш музыкальный сканер. Время фреш-прогноза. Мы оцениваем шансы крутейшей коллаборации. Французские электронщики Offenbach выдали мощный ремейк «Fall to the Floor». Оригинал в свое время рвал хит-парады, а в этой новой обработке трек получил мощнейший танцевальный заряд. Идеальный саундтрек для твоих выходных.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17 месте сегодня расположились главные кумиры девчонок из 2000-х. Немецкая группа Tokyo Hotel с треком How to Love. По сравнению с прошлой неделей, братья Каулиц потеряли одну позицию. Но мы не расстраиваемся, все может измениться. А вот какие изменения сегодня в нашей перемотке? Мы отматываем счетчик времени на 18 лет назад и переносимся в далекий 2008. Время, когда Кэти Перри еще не была примерной мамой, а зажигала мир своим дерзким супертреком Hot and Cold.
0: Перемотка.

0: Мама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: 16 место нашего рейтинга сегодня занимает жесткий электронный проект KDDK Alex Alta с их мощным басовым треком One and Two. И вот он, главный антирекорд недели. Парни совершили сокрушительное падение, потеряв сразу 8 строчек за 7 дней. Ну а мы меняем локацию и смотрим, что сейчас крутится в плейлистах на другом конце земли. Разберем топ Австралии. Там среди кенгуру и серферов на 26 строчке местного чарта сейчас разрывает колонки датский диджей Кейтл со своим клубным треком Turn the Light Off.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: 15-я строчка сегодня принадлежит нашему второму официальному дебютанту. Совместная работа немецкой поп-исполнительницы Леони и харизматичного британца Калума Скотта под названием «Stay». Да, для ребят это первая неделя в нашем хит-параде, и они сразу заняли очень приличную позицию. А вот готовы ли к нашим позициям треки из фреш-прогноза, сейчас будем оценивать очень интересную работу от интернациональной команды D&S, Dismind и Natalie Rice. Их сингл называется «Sky High». Слушаем новинку и решаем, достойна ли она попасть в наш основной чарт.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте у нас закрепился британский клубный альянс. Sony Fodera, D.O.D. и вокалистка Poppy Bascom с треком Think About Us. Ну, на этой неделе удача отвернулась, конечно, от ребят. Они потеряли 4 позиции и с треском вылетели из первой десятки. А на 13-ю строчку сегодня поднимается интернациональная сборная Hunter X со своим золотым синглом Golden.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур-216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: Ты слушаешь?
3: Ты слушаешь топ-чарт?
4: Топ-чарт.
3: Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 12 место сегодня занимает легендарный дедушка Фьючи Хауса. Это Дон Диабло и его проект Fits and the Tantrums и треком Radio Baby. За неделю этот трек потерял сразу 8 позиций. Из элитной четверки Дон Диабло улетел прямиком на 12-ю строчку. Вот она, суровая реальность нашего голосования на Radius FM. Пока голландский диджей думает над своим падением, мы включаем нашу музыкальную машину времени. Впереди перемотка. Мы переносимся в 2010 год, когда из каждого телефона играл румынский хит Single Lady от диджея Левла и певицы Алисы. Поностальгируем?
3: Перемотка. Это топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.

0: FM. 11-ю строчку сегодня триумфально забирает еще один абсолютный новичок нашего эфира. Молодой, перспективный американец Эдан со своим свежим синглом «Hollow». И парень только зашел в чарты и остановился буквально в одном шаге от заветной десятки лидеров. Очень мощный дебют. Ну а мы на пару минут берем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют авторитетный британский UK Singles Chart. В их топе сегодня на 5-м месте Tame Impala с треком «Дракула».
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 The Chemical Brothers – Go. Номер 3 – Майкл Джексон. Вторую строчку сегодня забирает Оливия Родриго – The Cure. И под номером 1 – Сэм Фендер и Оливия Дин – Rain Me In. Наше же внимание привлекла сегодня 46-я позиция британского рейтинга. Туда уверенно ворвался шотландский хитмейкер Кельвин Харрис вместе с певицей Джей Зи и их гипнотическим треком Satisfy. Не переключайся, ведь впереди нас ждет второй час эфира. Высшая десятка лидеров и имя главного победителя. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. В этом выпуске я расскажу, сколько в Беларуси электромобилей и почему финалистку Ролан-Гаррос едва не выселили из отеля. В Беларуси планируют полностью отказаться от овощей, фруктов и рыбы из недружественных стран. Что появится в магазинах вместо них, рассказала замминистра сельского хозяйства Наталья Шевцова. По ее словам, часть товаров поставят из дружественных стран, а часть закроют за счет внутреннего производства. Она также напомнила, что Беларусь остается донором продовольственной безопасности ЕАЭС с уровнем самообеспеченности более 95%. Электромобилей в Беларуси уже почти 60 тысяч. По данным ГАИ, на 1 июня в стране зарегистрировано более 59,5 тысяч автомобилей на электротяге. Только за май их количество выросло на 6%. Эксперты связывают рост популярности с доступными ценами, государственными льготами и низкими затратами на эксплуатацию. При сохранении нынешнего спроса квоты на беспошлинный ввоз электромобилей могут быть исчерпаны уже к концу лета. Беларусь сегодня отмечает День охраны окружающей среды. В этом году он проходит под девизом «Глобальный призыв к действиям против изменения климата». Сегодня почти 40% территории страны занимают леса. Под особой охраной находится около 1500 природных территорий. По индексу экологической эффективности Беларусь занимает первое место среди стран ЕАЭС и входит в число государств с минимальным воздействием на окружающую среду. Доступный роуминг в СНГ должен основываться на справедливых тарифах. Об этом на Петербургском форуме заявил представитель Минцифры России. По его словам, планируется поэтапно снижать межоператорские тарифы. В пример привели опыт союзного государства Беларуси и России. После отмены наценок трафик вырос кратно, и выиграли абоненты и операторы. Финалистка Ролан-Гаррос, полячка Майя Хвалинская, не смогла заплатить за отель. У нее просто не хватило денег продлить номер. Она не ожидала, что выйдет в финал, и забронировала жилье только на короткое время. Призовые в 1,5 миллиона евро она получит уже после турнира. В итоге помог спонсор. Бренд спортивных напитков оплатил проживание теннисистки. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,81, 100 российских рублей 3,82, 10 китайских юаней 4,15. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери один из 5 беспроводных наушников от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбираешь.

0: играй и находи на работа. Бай.
1: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 градусов. В Гомеле ночью 13-15, днем 26-28 выше нуля. И в Минске ночью 14-16, днем 18-20 тепла. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире топ-чарт Радиус ФМ.
3: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
4: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
5: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов. Прямо сейчас мы заходим на территорию тяжеловесов. Впереди элитная десятка, где каждый клик решает судьбу артистов. Открывает топ-10 сегодня австрийский дуэт «Клан Карусель» с их меланхоличным дипхаусом «Райт».
6: Ты слушаешь?
1: Ты слушаешь топ-чарт?
6: Топ-чарт?
1: Радиус FM.
6: Радиус FM.
1: Десятое.
6: Десятое.

0: это топ-чарт Радиус FM.
1: Десятую строчку мы зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в стриминг и узнаем, что чаще всего крутят на повторе в наших широтах. Рубрика «Чарт Яндекс.Музыки». Там, на 48-м месте, сейчас вовсю наводит суету сибирский проект Beowulf со своим мощным треком «Валькирия». Это невероятный замес этнических мотивов и жесткого современного баса, который рвет все социальные сети. Давай послушаем, как звучит настоящий сибирский кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположился интернациональный кооператив Алок, Зиба, инди-рокеры Portugal The Man с их солнечной работой Dive Into The Ocean. За прошедшие 7 дней этот трек потерял 3 позиции. Слушатели решили немного опустить парней с небес на землю, но в девятке лидеров они держатся уверенно. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас играет легендарный ветеран электронной сцены Тиесто. Новая работа называется Don't Lose Your Head. Оцениваем громкую новинку и не забываем голосовать за нее на сайте radiusfm.by. Fresh прогноз.

0: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Восьмую строчку нашего топ-чарта забирает еще один громкий дебютант этой недели. Встречайте британского топ-артиста Зейна Малика со своим сольным синглом «Die for Me». Бывший участник One Direction вернулся с очень сильным материалом. Первая неделя в чарте и сразу восьмое место. Шикарный результат для старта. Ну а сейчас пришло время расчехлить наши музыкальные архивы. В эфире «Перемотка». Наш радар настроен на 2009 год, когда рэпер Фло Райда и взрывная Кеша заставляли кружиться всю планету под свой трек «Right Round». Давай вспомним этот безумный энергетический заряд.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте сегодня обосновался стильный проект Альберт Брайт со своим диким треком Wild. Для Альберта неделя выдалась сложной. Трек потерял две позиции и покинул первую пятерку. Конкуренты оказались чуть шустрее, но этот фирменный саунд все еще с нами в топ-10. Ну а мы оперативно включаем наш глобальный поисковик и смотрим, каким треком чаще всего подносят свои смартфоны жители планеты Земля. Далее у нас обзор Шазама. В мировом топе сейчас следующие лидеры. На пятом месте Temper City – Self Award.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Голгун и Эзел Бенни. Третье место забирают Юшел и Солта, Джамайка. Под номером 2 Слейтер, Дэнс. И number one в этом списке The Chemical Brothers, Go. Наше внимание привлекла 59-я строчка мирового Шазама. Туда уверенно зашла французская поп-дива Эйя Накамура со своим супервирусным треком «Копинес».
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня занимает яркое космическое трио Кунг, Стефил из Лондона и Майнд Энтерпрайзес с их диско-треком Galaxy. Перед вами главный взлет недели среди старичков чарта. Парни рванули вверх сразу на 5 позиций и остановились ровно в шаге от заветной пятерки сильнейших. Вот это я понимаю, космическое ускорение. А мы снова запускаем нашу машину времени, и финальная перемотка ждет нас с тобой. Мы переносимся в 2010-й, когда королева эпатажа Леди Гага выпустила свой монументальный поп-шедевр Bedroom Man. Этот трек принес ей 2 премии Грэмми, а клип стал культовым.
0: Перемотка.

0: девушки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
2: Реклама. Топ-чарт.
3: Радиус FM.
4: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону лидеров. Нашу первую пятерку открываем топ-5 сегодня проектом Airbook со своим завораживающим треком Graceland. Прошлую пятницу ребята держали в руках серебро, но сегодня потеряли 3 позиции и спустились на 5 место. Ну а на вершине становится по-настоящему жарко, а теперь наш белорусский формат. Слушаем свежий совместный сингл от Lyric и Das под названием «Адреналин». Наши парни выдали настолько качественный, фирменный и стильный R&B саунд, что он легко конкурирует с западными продюсерами.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился мощный интернациональный союз Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend I. И совместная работа «Ган-ган-ган». За прошедшую неделю их трек совершил отличный рывок, поднявшись сразу на 5 позиций вверх по сравнению с прошлым часом. Да, до тройки призеров не хватило совсем чуть-чуть, и перед тем, как мы узнаем имена главных победителей, у нас есть еще один музыкальный подарок от земляков. Встречай минский электронный проект «Parrot of Planets» и гипнотический франкоязычный кавер на культовый трек «Муи Лолита».
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Вот она, финишная прямая нашего топ-чарта. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает Алан Уокер вместе с вокалистками Изабеллой Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим атмосферным шедевром «Broken Strings». Внимание, сенсация! Прошлые абсолютные лидеры нашего чарта сегодня потеряли две позиции и лишились золотой короны. Приветствуем экс-чемпионов на третьем месте и прыгаем в этот звук.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама. 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает роскошный дуэт Бибер Экса «Faithless» со своим электронным шедевром «New Religion». За прошедшую неделю артисты смогли подняться на одну строчку вверх, поменявшись местами с Аланом Уокером. До абсолютного триумфа им не хватило вот совсем немного твоего клика. Кто же стал нашим новым королем? Прежде чем я назову имя победителя, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров. Сегодня ее замыкали клан «Карусель» с треком «Райт».
2: Горячая десятка.
3: Алок, Зиба и Portugal The Man располагали сегодня на 9-м месте с треком Dive Into The Ocean. Под номером 8 Zayn, Die For Me. Альберт Брайс сегодня со своим треком Wild на 7-й строчке. Кунгс, Теофилос, Лондон, Mind Enterprises с треком Galaxy сегодня под номером 6. На 5-й строчке Airbooks, Graceland. Дэвид Гетта, Тедди Свин с треком «Gone, Gone, Gone» забирают сегодня 4-е место. Замыкают тройку лидеров сегодня Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Под номером 2 Бибер Экса и «Faithless» «New Religion». И наш новый номер 1 – абсолютный чемпион этой недели и главный триумфатор – корейские суперзвезды группа BTS со своим новым англоязычным синглом «Swim». Трек только появился, кстати, в эфире и сходу совершил безумный прыжок на самую вершину. Это лучший старт недели. Армия фанатов сегодня празднует победу. Золото официально уходит в BTS. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Это был топ-чарт Radius FM. Всем пока-пока.
1: Первое.
2: Первое место.

0: Драйв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Ну и, конечно же, самая долгожданная пятница и самая долгожданная часть этого замечательного дня под названием «Вечер пятницы». Такой жаркий, такой потрясающий сейчас на градуснике в Минске плюс 23. Но скажу тебе, что вот этой красотой летней нужно уметь насладиться в моменте. Не пропусти, пожалуйста, потому что завтра погода кардинально поменяется. И даже синоптики выписали нам предупреждение. Подробности об этом узнаем из предстоящего выпуска новостей. Но пока просто расслабляйся, выдыхай и планируй классные маршруты по этому пятничному вечеру вместе со мной, с Ольгой. Венской. Поехали в новый час. 17:00 в Беларуси. Компанию нам с тобой составит Рома Савосик. Рома, всегда есть что сказать. Рома, привет. Проходи и говори.
3: Привет, расскажу, как прошло ЦТ по второму профильному предмету и кто победит на чемпионате мира по футболу.
1: В радиусе новостей.
3: Объединенные Арабские Эмираты рассматривают Беларусь как одного из важнейших партнеров в европейском регионе. Об этом на полях крупнейшего аграрного форума «Белагро-2026» заявил министр внешней торговли ОАЭ. Сегодня эта страна входит в число крупнейших инвесторов в белорусскую экономику, и партнеры намерены масштабировать сотрудничество. Новые проекты могут появиться в том числе в агропромышленном комплексе. В Беларуси сдали ЦТ по второму профильному предмету. Записались около 35 тысяч человек. Сегодня сдавали физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной и обществоведения. Только в БГУ тест писали более 3000 абитуриентов. Напомню, тестирование можно сдать и в резервные дни в конце июня. Такая возможность есть у тех, кто по объективным причинам не смог присутствовать на испытании. Одно окно для владельцев электрокаров запустили в Беларуси. Теперь каждый желающий может в режиме онлайн сообщить о проблеме с зарядкой на конкретной ЭЗС или задать вопрос о работе своего авто. Портал принимает сообщения любого характера, жалобы, предложения, пожелания, а также стандартные запросы. Чтобы отправить обращение через одно окно, пользователю необходимо заполнить короткую форму, указав контактные данные для обратной связи, модель электромобиля и его ВИН-номер. Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185. В результате обмена домой скоро также вернутся и пятеро гражданских с каждой стороны. Белорусская сторона выступила в качестве посредника. Обмен происходил на территории Гомельской области. Футболисты сборной Беларуси станут чемпионами мира, уверен главный тренер «желто-зеленых» Карло Анчелотти. Он подчеркнул, что сейчас у команды один из самых сильных составов в истории, осталось только сохранить мотивацию на высоком уровне. Бразильцы в рамках группового раунда Мундиаля сыграют со сборными Шотландии, Гаити и Марокко. Мировое футбольное первенство стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории за Кубок мира поборются сразу 48 сборных. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
1: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком плюс. И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
4: Партнер прогноза погоды.

0: Эмоции ярче, лето жарче.
1: Встречаемся 13 июня на Билбет Фест.
0: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17:15, точное драйвое. Возможно, ты гулял по Минску и замечал такой красивый ярко-зеленый кабриолет BMW 4M4. И, возможно, ты задавался вопросом, что это за Халк такой, может быть, лягушка. А это, на самом деле, один из участников BMW Феста, который пройдет уже совсем скоро. Поэтому, фанаты, 6 июня — это ваш день. Те, кто обожает заряженные версии BMW, я уверена, вы соберетесь в рамках этого прекрасного фестиваля, чтобы увидеть большую экспозицию из модели М-серии, гонки и много-много других очень классных развлечений. Также вот мы, зрители, у кого, возможно, нет BMW, но тем не менее интересуемся вопросом, можно будет проголосовать за лучшее авто, а еще для нас с тобой будет работать фудкорт. И напомню, места, пароли, явки. Фестиваль BMW пройдет на полигоне в Стайках, и он расположен совсем близко к Минску. Но начало запланировано на 12:00 с 2 часов дня. Заезды на скорость по треку. Завершение этого автомобильного BMW-шного фестиваля в 17:00. Так что гугли подробности, приходи, приезжай и смотри, сколько есть людей, влюбленных не просто в автомобили, а в мир BMW. Ну, а я предлагаю тебе сделать звук погромче в любой абсолютно тачке. Наша топовая музыка звучит очень клево и качево.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.22 точное драйвовое. Предлагаю обратить внимание на серию замечательных кинопоказов у нас в Минске на пляже под открытым небом. Вот уже в ближайшие выходные в Ждановичах, пляж «Друзья», Минское море. Можно будет вместе посмотреть фильм «Притворись моей женой». Ну и действительно, организаторы говорят, нам прогноз погоды, даже самый дождливый, наверное, не помеха, потому что вы просто возьмете с собой зонтики. А вот удобные сиденья, большущий экран и вообще классную вайбовую атмосферу, потрясающие закаты на Минском море, все это будет тебе обеспечено. Еще раз напоминаю, Ждановичи, пляж «Друзья». И вообще, мне кажется, это начинается время именно Минского моря. И вот уж оно точно, возможно, выйдет из берегов. Но огромное количество предлагает интерактивов спортивного движения на Минском море в любое время практически суток. Главное – это твое желание проводить выходные в движении.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: So don't call me up. На Радіус FM Автодрайв.
1: 17.33, точное драйвовое. Давай-ка добавим еще больше градусов. Хотя, честно говоря, на улице сейчас плюс 23 в Минске. Но если учитывать, что завтра немножечко погода изменится, не совсем в ту сторону, которую бы нам хотелось. Поэтому давай-ка будем вот прямо сейчас добавлять градусы, как минимум в наше пятничное разгуляйное настроение. Марк Дан совсем скоро. Еще больше драйва от Rudimental. И лично мой краш Holy Flame и красками. Напомню тебе, что Holy Flame родом из Беларуси, и он качает действительно все постсоветское пространство. Мне кажется, с такими треками нам не страшен завтрашний прогноз погоды и оранжевый уровень опасности. По какому поводу? Подробности прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: По западу нашей страны завтра ожидаются грозы при грозах. Местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду. И в связи с этим синоптики выписали на завтра оранжевый уровень опасности. При этом в Бресте ожидаем завтра плюс 23, переменная облачность. В Гродно завтра плюс 21-23, тоже без осадков. А вот как раз-таки в Минске и ожидается сильный дождь, грозы и до плюс 20. В Витебске тоже будет штормить, здесь до плюс 26. Далее Могилев 21-23, тоже осадки. В Гомеле ожидаем 26-28 со знаком плюс, при этом возможен дождь.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.

0: Медикамент.
1: Медикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
3: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
2: Мой совет – лечись, сосед.
4: Диавен.
5: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Лихфарм Беларусь».
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
9: Реклама.
10: Нет радиоприемника?
11: Не оплатил подписку?
12: Хочется чего-то нового?
13: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
14: Алиса, включи Радиус FM.
15: Включаю.
13: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точная драйвовая 17:41. Предлагаю прямо сейчас проверить себе свою интуицию вместе с Кибертреком. Заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Посмотри, пожалуйста, мой нейропомощник Игорь зашифровал в этой картинке одну очень известную песню. Я даже думаю, что ты узнаешь, что женщина, которая здесь на первом плане, такая женщина с косой. Но она абсолютно дружелюбная, улыбается и сидит на берегу ручья. Мне кажется, очевиден хит. Ты точно его знаешь. Неважно, какому поколению ты принадлежишь, из умеров, бунеров, миллениалов, ты точно улыбнешься, узнав эту композицию. Напиши, пожалуйста, свой ответ и жди мой звоночек через пару топовых треков. Поиграем.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Семнадцать сорок семь, точное драйвовое. Ну вот, созвонились, списались с очаровательной девушкой. Алло, привет. Алло.
3: Привет.
2: Привет, привет. Давай знакомиться. Как тебя зовут?
3: Нина.
2: Нина, очень приятно. Нина, я тут не одна. Знаешь, с кем?
3: Нет.
2: О, у меня есть нейропомощник. Зовут его и Игорь. Ну что, поздороваешься с ним?
3: Привет, Игорь.
4: Привет. Ну что, поиграем?
2: Угу.
3: Поиграем.
2: С удовольствием. Слышишь, что Нина заряжена. Нина, я тебе желаю удачи, но помню, что наш и Игорь, он очень коварен. Он берет очень известный трек, переиначивает слова в нем. Но, надеюсь, тебя это не сведет с правильной дорожки, и ты назовешь нам тот самый ответ. Итак, готова?
3: Готова.
4: Загружаю трек.

0: какие-то есть ассоциации с цифрой 1. Мол, я твой первый в списке, ну, соответственно, как это иначе, можно сказать, синонимично?
1: Мимимично?
0: Синонимично, да. Ну, то есть то же самое, но немножко другими словами. Но, опять-таки, про номер один. Ну, мне кажется, очень легко. И Игорь, кстати, даже подумал, что пощадил тебя сегодня. Так.
1: Мой номер один.
0: Ну, да. И мне кажется, ты на правильной дорожке. Нина, Нина, не сворачивай. Нина, Нина.
1: Ну, я номер один.
0: Ну, номер один. Я твой номер один. И... Ну, я знаю, что Радио СФМ номер один для тебя. А еще вот этот исполнитель. Он, знаешь, он такой наглец. Он так про себя и поет прям. Я твой
1: номер
0: один. Один.
1: Один-один. Боже мой, в голове крутится, на юге тоже нет.
0: Ну, хотя бы назови его имя. Ну, хорошо. Засчитай название песни. Поехали. Итак, название этой песни какое?
1: Номер один.
2: И это правильный ответ.
0: Ну, а что, пусть сегодня вся пятница будет на чили. Ты хоть узнала его голос? Ну, кто это? Дима Билан, Дима Билан, да, его знаменитый номер один. Мы очень рады, что Радио СФМ для тебя тоже радиостанция номер один. И рады, что на шашлыках, куда ты пригласишь своих друзей, и тоже возьмешь нашу радиостанцию, нашу топовую музыку, мы будем номер один, и у тебя будет брендированная решетка для шашлыков. Я поздравляю тебя! Ура! Ура!
1: Спасибо, спасибо!
0: Ой, Нина, хорошего вечера тебе желаю. Это правда было очень-очень мило.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Дискаунтеры Хрошик. Завжди тут цены цуд. Вода минеральная Дарыда, газированная. Рубель 39 за 1,5 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Хрошику. Подробности на сайте хрошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
4: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
7: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Все нужно уметь делать в моменте, наслаждаться летом тоже в моменте, особенно вечером в пятницу, потому что суббота уже, у погоды могут быть абсолютно другие, совсем не летние планы, об этом узнаем из предстоящего выпуска новостей. Но пока наслаждайся вместе со мной вечером пятницы, +23. В Минске дожди этим вечером не ожидается, но ожидается классная, топовая, подзаряжающая музыка радио Сафам. От всех грустных мыслей мы тебя будем отвлекать, и более того, приглашаю тебя в нашу Абракадабру в телеграм-канале радио Сафам. Заходи прямо сейчас, участвуй и жди мой звонок. Ночка 18:20. Может быть, именно тебе сегодня достанется главный приз этой недели – паровая электрошвабра от Радио СФМ. Уже 18:01 в Беларуси. Я здесь, в студии Радио СФМ, тоже не одна. Здесь Рома Савосик, и самая интересная новость. Рома, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, какой будет погода в выходные и как на людей влияет удаленная работа.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Ганы Джон Драмани Махама прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. Ранее президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера. В МИД заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Прячем шорты и футболки. На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней и гроз. По данным синоптиков, белорусов ждут дождливые выходные, но будет достаточно тепло. В целом, столбики термометров в ближайшие дни будут держаться в районе 24 градусов, а вот ночью будут похолодания примерно до +15. Техосмотр выявил более 35 тысяч неисправностей автомобилей в мае. За месяц в Беларуси было выдано 174 тысячи разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. По сравнению с маем прошлого года этот показатель слегка вырос. Кроме того, в мае было оформлено 3 тысячи разрешений для электромобилей и 7 тысяч для транспорта, задействовано в коммерческих пассажирских перевозках. Страны Запада сформировали по всему миру системы зависимости или выкачивания ресурсов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также сказал, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Политик назвал недальновидной агрессивную политику европейской бюрократии и отметил, что Россия всегда открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. Удаленный формат работы негативно сказывается на психическом здоровье. Такой вывод сделали ученые из Гарварда. Выяснилось, что сотрудники на удаленке заметно чаще испытывают чувства изоляции и одиночества. Наиболее негативный эффект этот формат работы оказывает на людей, которые живут одни. Как показало исследование, такие участники эксперимента, проводя целые дни без контакта с людьми, были вынуждены чаще обращаться за психиатрической помощью и антидепрессантами. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 82 копейки и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 15 копеек. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби.

0: кино и парки аттракционов, книжные, канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Белрусбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком плюс. И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.14, точное драйвовое. У меня есть секретный боксик, а в этом боксике кое-что спрятано. Вот это кое-что сейчас по подсказочкам попробую отгадать. Это считается нашим традиционным напитком. Хотя, честно говоря, вот такой прообраз напитка варили еще в Древнем Египте около 4000 лет назад. В Древней Руси пили это очень много и часто. По статистике, на те времена, на человека приходилось более 250 литров в год. А еще этим лечили лихорадку. Хороший такой пятничный напиток, мне кажется. Есть догадки, пиши, пожалуйста, у нас в телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, а на кону у нас настоящая паровая электрошвабра от Радиус ФМ. Мне кажется, она сама способна убирать за тебя весь дом, а ты освободившееся время будешь тратить просто на отдых и на то, чтобы просто красиво двигаться под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:26 точно драйвовый. Наверняка сейчас очень драйвовое, такое волнительное настроение у Павла. Павел, привет.
2: Привет.
1: Павел, расскажи, пожалуйста, любишь ли ты дома убирать?
2: Если честно, нет.
1: Если честно, тогда тем более тебе наша паровая электрошвабра очень будет нужна, потому что она облегчит тебе эту задачу. Но просто так ты ее не получишь. Придется посражаться, попытаться с первой попытки отгадать, где же спрятан топовый трек Радиус ФМ. И если все-таки это получится, тогда будет батл. А в этом батле будет участвовать ее величество Любовь. Любовь, вы с нами на связи. Алло.
3: Да, на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Любовь. Что скажете вашему сопернику, конкуренту Павлу?
3: Ну, я бы пожелала бы удачи, но не от чистого сердца, поэтому воздержусь.
1: Правильно, чтобы сердце было чистым, нужно убирать вовремя. Электрошвабра правая от Радиус ФМ в этом вам в помощь. Ну что, Павел, надеюсь, вы вдохновились. Крылья у вас расправились, полетели. Итак, называя циферку от 1 до 7. Где же спрятан топовый трек от Радиус ФМ?
2: Пускай будет 5. 5 июня сегодня. А там да-да, нет-нет, уже как-то идет.
4: Я не знаю. Все это очень сложно.
1: Да, все это очень сложно, Павел. Ну вот, видимо, вы не очень хотите наш подарок, потому что не любите выбирать. Итак, внимание, послушаем прямо сейчас голосовое от вчерашнего участника.
5: Привет, я Даша, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 1.
1: Здесь спряталась Pink. Ну что, Павел, не огорчайтесь. Не огорчайтесь, пожалуйста. Пусть весь мусор у вас...
2: Еще поиграем, да.
1: Это звучало сейчас как вызов. И пусть весь мусор дома прячется от вас. И знаете, как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Помните об этом. Хорошо, удачи. Пока-пока. Ну, я на самом деле рада, что любовь у вас. Все по любви у нас с нашей радиостанцией.
3: Да, спасибо, Олечка. Вы что, я счастлива. Радио Супен, спасибо вообще. Это моя мечта. Спасибо вам.
1: Серьезно? Вы та девушка, которую мечтали об электрошвабре паровой?
3: Нет, нет,
1: да. Это крутая штука. Я подтверждаю, никакой иронии. Это крутой подарок,
3: спасибо
1: действительно.
3: Спасибо вам, вы лучшие.
1: Спасибо и вам за участие. Теперь будет больше времени для того, чтобы просто слушать топовую музыку Радиус ФМ и наслаждаться вечером пятницы.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
6: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
11: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Радиус ФМ наша.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Еще больше пятничного драйва в нашей топовой музыке «Metro Boomin» в ближайшее время. По дороге на всякие увеселительные пятничные дела тебя будет сопровождать Джейн и ее «Макеба». «Макеба», кстати, это в переводе «счастье», поэтому счастье у каждого свое, особенно пятничное. Я тебе желаю ярких эмоций и впечатлений этим вечером. Еще Эдик Ширан. Напоминает про приятные bad habits, плохие привычки иногда, раз в неделю, но можно. Я уверена, это позволит тебе не расстраиваться из-за завтрашнего прогноза погоды. Кое-где будет серьезная гроза и шквалистое усиление ветра. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Да, синоптики выписали нам штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности ожидает нас завтра. Из-за сильных ливней, шквалистое усиление ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Эта ситуация особенно сильно коснется запада Белоруссии. И ближе к обеду остановится в районе центра нашей страны. То есть город Минск тоже у нас под угрозой ливней. Завтра в столице мы ожидаем невысокие показатели по сравнению с сегодняшним днем. 18-20 выше нуля. Ливни. В Бресте 21-23 со знаком плюс без осадков. Гродно до плюс 23, тоже без осадков. Дожди будут в Витебске. Здесь плюс 24-26. Далее Могилев 23 со знаком плюс, тоже осадки. В Гомеле тоже возможен кратковременный дождь. 26-28 выше нуля.
0: Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
2: Запрошаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
3: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Ты так далеко. Закрываешь глаза, руки прячешь, пальто ты.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: В 18:43 точное драйвовое, и внезапно неврологи рассказали о том, что жвачка может быть полезна для нашего мозга. По словам врачей, жвачка действительно кратковременно улучшает когнитивные функции, и это связано с усилением притока крови к определенным зонам мозга, которые ответственны за внимание и память. Ну и в частности, также может наблюдаться незначительное повышение скорости реакции, улучшение способности концентрации, и особенно это связано с усилением мозгового кровотока в лобных и теменных долях, где расположены центры, отвечающие за нашу рабочую память, за внимание. Ну, в таком случае, я предлагаю тебе прямо сейчас заживать эту историю, соответственно, жвачкой, ну и, конечно же, еще больше движения под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Radius FM. 18+.
1: Radius FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.49 точное драйвово. И что же вирусится на маркетплейсах? Боксерская груша для кота стала главным вирусным зоотоваром. И вот как раз-таки видео с домашними котиками-боксерами набирает сейчас миллионы просмотров. И вот здесь я посмотрела, на маркетплейсах можно прикупить такую грушу, чтобы котик таким образом снимал стресс. На самом деле, как утверждают специалисты, коты обожают боксерскую грушу, потому что они идеально подходят для удовлетворения охотничьих инстинктов. Вертикальный упругий снаряд позволяет котам безопасно задействовать все тело, хватать его когтями, делать серии резких ударов лапами, также кусать и царапать. Вот так вот. Это и тренировка, и возможность сбросить накопившийся стресс, и не только. Мне кажется, нужно брать пример с котиков и тоже не сидеть на месте уже, если не руки распускать, так ноги приводить в движение под топовую музыку Радиус ФМ. Кстати, у нас совсем скоро, сразу после выпуска новостей в 19.00, стартует абсолютно топовая программа «В движении». Та музыка, которая раскачает этот пятничный вечер, но тебя раскачает на яркие эмоции.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама.
2: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни суд. Пепсі 3,49 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті grosik.bay і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 25 мая по 7 червня.
3: Нова машина. Современний ремонт. Довгожданий отпуск. Собственная дача.
4: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМІ. Подробности по телефону 7690 или на АМІ БАЙ.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Новые горизонты сотрудничества открывают Беларусь и Россия. На Петербургском международном экономическом форуме у делегации нашей страны большой переговорный марафон. Так, точки взаимного интереса обсудили с представительством Ленинградской области. В регионе заинтересованы белорусским опытом в лесном хозяйстве. По примеру нашей страны намерены запустить новую программу по наведению порядка в Зеленом массиве. Нацбанк Беларуси с 15 июня выпускает в обращение серебряную монету номиналом 20 рублей. Новинка выйдет тиражом 15 тысяч штук. О дате поступления монеты в продажу регулятор обещает сообщить дополнительно. Напомню, такие монеты являются официальным платежным средством. Сегодня в Гродно стартовал фестиваль национальных культур. Он собрал представителей более 40 национальностей. Мероприятие проходит уже в 15-й раз. Сегодня и завтра ивент проходит на улицах Гродно. А в воскресенье мероприятия праздника будут встречать гостей на Августовском канале. Европа должна создать новый военный альянс. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Как пояснил политик, подобный план связан с нежеланием США продолжать обеспечивать безопасность стран Евросоюза. Однако, как пишут многие западные СМИ, данное предложение вряд ли будет реализовано, особенно в ближайшее время. Пожилые мужчины, чаще женщин, добавляют соль в уже готовую еду. Но у женщин эта привычка сильнее связана с общим рационом – фруктами, овощами и ультрапереработанными продуктами. Это показало исследование бразильских ученых. Примечательно, что одинокие мужчины досаливают пищу на 62% чаще, чем те, кто живет с другими людьми. И в завершении пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. С новостями на этом все. Далее на radiusfm прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком «плюс». И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Добрый-добрый вечер. В эфире «В движении» на Радиус FM. И с вами я, Леша Якимович. Сегодня у нас 5 июня, долгожданная пятница. Ну и мы настраиваемся на нужную волну и создаем настроение для того, чтобы ворваться в топовые, а главное, ритмичные выходные. Ну и открываем наш вечер треком, который буквально просит начать двигаться. И это желание подкреплено наукой. В общем, недавние исследования показали, что музыка не только поднимает настроение, но и активирует дофаминовую систему мозга, которая как раз-таки отвечает за чувство награды и удовольствия. По сути, прослушивание любимых треков помогает бороться с тревожностью и даже может облегчать физическую боль. И получается, что сейчас мы занимаемся легальной музыкотерапией, у которой очень приятные побочные эффекты. Ну что ж, слушаем Техномайк с треком Rock a Body.
2: В движении.
0: В движении.

Этот трек заряжает черно-желтой энергией, но есть кое-что, что заряжает не меньше. Итак, в эти выходные Минск превращается в центр летнего притяжения. С 5 по 7 июня на площадке у Дворца спорта пройдет фестиваль под названием «Настроение лета». С бесплатными концертами, велокарнавалом, кинопоказами под открытым небом и выступлениями хедлайнеров. Как по мне, отличный повод провести время на свежем воздухе, зарядиться энергией и почувствовать ритм большого города. А когда вокруг столько всего интересного, всегда найдется то, ради чего хочется остановиться и просто насладиться моментом наедине с ритмом. И следующий трек как раз про это. Иван Соловьев с треком «Only You».

0: Это трек от Седрика Джервея и легендарного Найла Роджерса напоминает нам, что мы — это одна большая семья. И у этой семьи часто бывают необычные и даже немного смешные выходки. Вот, например, на днях на границе в Приморье таможенники задержали туристов, которые пытались провести в обуви деликатес. А именно трепанг. Трепанг — что это такое? Это съедобные беспозвоночные морские животные. Ну, если проще говоря, то похоже на такой вялый огурец с колючками. Служебная собака Зара оказалась на высоте и безошибочно указала на подозрительную обувь. Знаешь, некий тандем у ребят получился. Одни прячут морепродукты в кроссовках, а другие их находят. В общем, такая забавная ситуация, которая произошла на днях. Ну а чтобы завтрашние прогулки по летнему фестивалю не превратились в мокрую историю, давай сделаем паузу на прогноз погоды.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком плюс. И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: После прогноза погоды возвращаемся, и песня, которую мы вот-вот послушаем от Авичи, это настоящий гимн, который будет в нас желание жить и двигаться. И вот, к слову, нейробиологи недавно выяснили, что наше тело реагирует на ритм даже тогда, когда мы этого абсолютно не замечаем. Китайские ученые обнаружили, что под музыку мы начинаем неосознанно моргать в такт. И даже если мелодию прокрутить задом наперед, моргание все равно синхронизируется с ритмом, а мозговые волны выстраиваются в ту же линию. Так что все, что ты сейчас чувствуешь, это не просто эмоции, а целая нейронная симфония.

Трек, который только что прозвучал, специально создан, чтобы ты потерял контроль над своим телом. Фрики диджей сделали такую плотную ритмичную структуру, что ноги начинают двигаться сами еще до того, как мозг отдаст команду. И это ощущение потери себя в музыке на самом деле настоящее освобождение. Ты перестаешь думать о том, кто там и что подумает, перестаешь анализировать свой каждый шаг. Ты просто есть в этом моменте и все. А вот после такого освобождения приходит время отпустить все лишнее. Груз мыслей, забот, тревог, которые накопились за неделю. И именно об этом следующий трек. Джейсон Роу с треком Let Go. И этот трек как напоминание, мол, иногда самый правильный шаг — это позволить себе не контролировать все вокруг, а просто довериться ритму и плыть по течению. Непременно слушаем Джейсон Роу с треком Let Go.

0: же отметил, что в вопросах развития искусственного интеллекта многие страны могут перенять белорусский опыт, поскольку для плавного перехода сотрудников к работе в новых цифровых условиях республика уже выстроила систему переобучения и защиты занятости. Купаться можно. Все официальные пляжи Беларуси прошли проверку санэпидемслужбы. Всего проверили 1000 проб из водоемов, где население купается. Все они соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности. Санстанция продолжит вести мониторинг безопасности воды в местах отдыха населения на постоянной основе в течение всего купального сезона. Всех детей после массового отравления в Борисове выписали из больницы. Пациенты уже дома, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее Следственный комитет по факту отравления детей возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Фигурантам может грозить до 3 лет лишения свободы. По итогу следственных действий выявили еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. В интернете людей теперь меньше, чем ботов. Прямо сейчас впервые в истории машины генерируют больше веб-трафика, чем реальные пользователи. На ботов приходится 57% всех запросов. Причина заключается не в нашествии поисковых роботов, а в агентном искусственном интеллекте. То есть, если человек, покупающий условный фотоаппарат, посещает 5 веб-сайтов, а искусственный интеллект, выполняющий ту же задачу, посещает 5000 сайтов. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком «плюс». И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
2: Ну а мы залетаем во второй час эфира с программой «В движении» на Радиус FM и ни в коем случае не сбавляем обороты. Этот трек от Billy the Kid называется «The First Time». Первый раз. Вот ты помнишь то чувство, когда впервые услышал трек, который перевернул внутри абсолютно все? Вот когда мурашки побежали по коже, а ты не мог поверить, что звук может так сильно влиять на состояние. Billy the Kid удалось поймать именно это ощущение в своем треке. Он построен на нарастающей динамике, где каждый новый акцент заставляет сердце биться, ну, чуточку быстрее. Это напоминание о том, почему мы вообще любим электронную музыку. А именно за эти первые мгновения, когда ты еще не знаешь, куда тебя заведет ритм, но уже точно понимаешь, что назад дороги нету. Непременно слушаем Billy the Kid с треком «The First Time».

0: А вот этот трек создает атмосферу уютного бара, где музыка обволакивает тебя, как мягкий свет ламп над стойкой. Юси удалось передать то самое расслабленное состояние, когда ты сидишь с бокалом, голоса вокруг сливаются в общий гул, а ритм становится фоном, который не давит, а наоборот плавно ведет тебя сквозь этот прекрасный вечер. Но в любой хорошей истории наступает момент, когда свет зажигается еще ярче, когда ты понимаешь, что хватит сидеть и пора двигаться, пора что-то делать. И именно это чувство, как красный свет светофора, который сменяется зеленым. Остановка здесь была нужна, чтобы перевести дух. Ну а теперь газ в пол и слушаем Иэн Кэрри с треком Red Light. Это трек про переключение, про переход из пассивного расслабления в активный драйв, про то, как одна нота может изменить все.
1: В движении.

0: Ну а этот трек — это современная интерпретация хита, которая завоевала танцполы по всему миру. Джейн — это француженка с мадагаскарскими корнями, которая объездила весь мир, вдохновляясь уличными ритмами и создавая уникальное звучание. Ее треки всегда несут в себе энергию путешествий и свободы. И вот эта версия трека Макиба — это не исключение. Ну а мы прямо сейчас прервемся на быстрый прогноз погоды.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком плюс. И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: После небольшой паузы возвращаемся к нашим ритмам. И этот трек, который послушаем вот-вот, расцветает прямо сейчас. И даже исследования показывают, что ритмичная музыка с нарастающей динамикой буквально перехватывает контроль над всем твоим телом. Твой мозг начинает посылать сигналы мышцам, заставляя их двигаться. И даже если ты просто сидишь, ты чувствуешь, как энергия поднимается изнутри. Так что давай быстрее слушать Level 8 с треком Flowers.
1: В

Эта версия знаменитой песни «Абба» наполнена такой энергией, что хочется кричать «Дай, дай, дай» еще громче. Именно этот драйв вдохновил следующего исполнителя. Тиесто — это легенда электронной сцены, который ворвался в индустрию в 90-х, а сейчас является одним из самых влиятельных диджеев мира, объединился с рок-группой и дал новую жизнь культовому треку. Его ремикс превращает мрачную балладу в гимн танцпола, доказывая, что даже в самом темном треке можно найти свет. Ну и мы с тобой слушаем Тиесто с треком Bring Me to Life.

0: И только что прозвучали финальные аккорды нашего вечера. Айран — это трек о беге вперед, о движении, которое никогда, никогда не прекращается. И именно с таким настроением мы хотим проводить тебя в эти выходные. Ну что ж, нам пора уже с тобой прощаться. С тобой был я, Леша Якимович. Это была программа «В движении» на Радиус FM. Спасибо, что был эти 2 часа со мной. Желаю тебе классных выходных. Обязательно загляни на фестиваль «Настроение лета» у Дворца спорта. Танцуй под живую музыку, участвуй в велокарнавале, смотри кино под открытым небом и, конечно же, отдыхай. И помним, самое главное — оставаться в движении, даже когда ты просто выбираешь любимое мороженое на летней ярмарке. Хороших выходных и пока-пока!
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко сегодня начал рабочую поездку с визита в Гродно. Прилетев в областной центр, где бывал неоднократно, глава государства первым делом отметил положительные изменения. Политик считает, что сейчас город и область выглядят аккуратно. Президент подчеркнул, что позитивные изменения обязательно нужно сохранить и ни в коем случае нельзя испортить. Первый форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью в Минске. Таких договоренностей достигли сегодня в Бишкеке, где работает белорусская правительственная делегация. Страны намерены заметно подтянуть сотрудничество. Для развития бизнес-контактов и координации совместных проектов создадут деловой совет. Промышленная кооперация также должна выйти на новый уровень. База для работы создана. Есть перспективные направления. Беларусь выступает за развитие искусственного интеллекта в интересах достойного труда. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Олег Токун. Во главе технологического прогресса, по его словам, должны стоять права и интересы человека, включая безопасные условия труда, справедливую оплату, доступную и эффективную социальную защиту, а также возможности для профессионального роста. Интернет-мошенники все не успокаиваются. Теперь они предлагают абитуриентам закрепленные места в вузах. Однако для этого нужно срочно внести предоплату. МВД настоятельно рекомендует не вестись на такие уловки.

0: И услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродном, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком «плюс». И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие пожилые граждане, семьи с детьми и мигранты – это лишь часть тех, кому ежедневно помогает Красный Крест. Эта организация уже много лет объединяет неравнодушных людей и реализует десятки социальных, гуманитарных и образовательных проектов. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и у меня в гостях Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста, и сегодня мы поговорим о деятельности организации, узнаем, кто может стать волонтером и обсудим, почему даже небольшой вклад способен изменить чью-то жизнь. Романия Романовна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Чем сегодня занимается Минская городская организация Белорусского Красного Креста и какие направления работы можно назвать ключевыми сегодня?
3: Во-первых, спасибо большое, что вы меня пригласили.

0: Минская городская организация – часть национальной организации Красного Креста. И в этом году Белорусскому Красному Кресту исполняется 105 лет. Организация с такой глубокой историей, такими гуманитарными принципами, как наша, безусловно, занимается очень многим. У нас есть своя миссия, своя стратегия, и в этой стратегии, наверное, важно выделить те направления, которые из года в год у нас повторяются, и мы реализуем их. Одно из важных направлений – это медико-социальная помощь нуждающимся людям. Еще одно важное направление – это подготовка и реагирование на чрезвычайные кризисные ситуации. Безусловно, развитие волонтерства для различных групп населения. Конечно, важно организационное развитие и некоторые другие направления. Вот все они и в целом в Белорусском Красном Кресте, и, конечно, в Минской городской организации развиваются. Кроме того, хотела бы отметить, что в течение всего мая месяца в стране проходит так называемый месяц Красного Креста, когда мы максимально все усилия направляем на поддержку уязвимых групп населения, на то, чтобы собрать максимальное количество ресурсов, привлечь большое количество волонтеров. И в мае всегда вот такой, знаете, бум активности, деятельности Красного Креста.
1: Это же, получается, в июне, когда мы с вами встречаемся, мы можем уже говорить о том, как прошел этот месяц.
0: Я думаю, что да, мы можем об этом говорить. По крайней мере, промежуточные итоги месячника все уже подвели, все организации. И нас они радуют по городу Минску. Прежде всего, они радуют тем, что к нам пришли новые люди. Для нас самая главная ценность, думаю, как для многих общественных организаций, это, конечно, люди. Штатных сотрудников у нас немного, а вот волонтеров количество прирастает. Только за этот месяц к нам в организацию пришло чуть более 600 человек. Это армия. Останутся ли они с нами надолго, это вопрос, потому что волонтеры, особенные люди, они имеют право долго присутствовать в деятельности организации, помогать. У кого-то желание появилось, но потом нет такой возможности чисто физически. А еще минские волонтеры немножко отличаются от волонтеров во всей стране тем, что большое количество к нам сейчас приходит не молодых людей, не людей старшего возраста, а вот так называемых людей трудоспособного возраста. Это великолепно. Когда человек вот в активную часть своей жизни, у него есть семья, есть работа, есть масса-масса каких-то других возможностей, он находит возможность, время и желание помогать другим. Ну, прям мы это очень приветствуем и низко кланяемся таким людям.
1: Это действительно достойно восхищения. И я очень рада, что у вас такое большое пополнение произошло в мае. Я надеюсь, что после нашего интервью, возможно, это пополнение станет еще
0: ждем
1: более масштабным. Давайте тогда поговорим про деятельность организации. То есть я в начале интервью как бы упомянула, что вы помогаете людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Но тогда вопрос, насколько масштабной должна быть эта жизненная ситуация? Например, если, к несчастью, у кого-то сгорела квартира, и они остались без жилья и без одежды. Такие люди могут обратиться в организацию?
0: Знаете, когда мы делаем презентации организации для разных, там, скажем, целевых групп, то мы по-разному показываем и эти группы, кому мы помогаем. Собственно говоря, вот это уязвимое положение, кризисная ситуация, вы абсолютно правы, у каждого разное. Да, безусловно, это люди, которые попали в чрезвычайную ситуацию, как вы говорите, не дай бог, сгорел дом, остался без средств существования. Это люди без определенного места жительства. Это люди с социально опасными заболеваниями. Это люди с группой инвалидностью. Это пожилые люди, которые одиноко проживают или вообще остались одни. Это люди с низким уровнем дохода. Многодетные семьи, у которых тоже тяжелое положение. В конце концов, в такую ситуацию может попасть человек, отставший от поезда. Ну, не дай бог, с ним что-то произошло, и у него не осталось ресурсов, там он потерял ресурсы, документы. Обычно для каждой небольшой программы поддержки у нас есть свой стандарт, кому мы помогаем или кому нет. Например, если человек пришел к нам и попросил у нас одежду или обувь, то такой человек часто может представить документы, например, удостоверение личности или документ о том, что он является инвалидом той или иной группы, а некоторые не могут это представить. И тогда такую одежду, собранную у населения, мы выдаем по заявлению, мы верим человеку. Он говорит, я попал в кризисную ситуацию, описывает ее, и мы верим его просто на слово, иначе мы не были бы Красным Крестом.
1: Какие проекты или инициативы Минской организации Красного Креста вы считаете особенно важными или уникальными?
0: Все. Потому что нельзя поделить, кто наиболее важен с точки зрения получателей помощи. Нельзя поделить людей, кто наиболее важен с точки зрения своей компетенции, тех, кто участвует в этих проектах. Но, безусловно, то, что на слуху, то, что заводит волонтеров и работников, то, что хорошо пиарится, это вопросы подготовки и реагирования на чрезвычайные кризисные ситуации. Тут, конечно, мы работаем вместе с нашими управлениями МЧС, со всеми структурными подразделениями. Красный Крест не тушит пожары. Да? У нас есть своя ниша, где мы оказываем эту помощь. Это психосоциальная поддержка, это социальная, гуманитарная помощь. И в любых кризисных ситуациях у нас есть такая команда реагирования на чрезвычайные ситуации. В эту команду реагирования входит один штатный сотрудник, остальные волонтеры. Вот они помогают. Кроме того, мы дежурим обычно на массовых мероприятиях. У нас такие пешие патрули, на спортивных больших мероприятиях с целью оказания первой помощи. Вот эта команда и некоторые наши другие волонтеры, кстати, обучены стандарту и навыку оказания первой помощи. Для нас это навык очень важен, я думаю, для любого человека. Сейчас очень популярно стало учиться первой помощи, но мы не учим большие группы людей, потому что, чтобы сформировать навык, группа в Красном Кресте, которая обучается, там 12-15 человек, всем даем в руки манекен и стараемся, чтобы он научился это делать, это очень важно тоже. Вот такое направление. Еще рассказывать?
1: Я сама лично столкнулась в социальных сетях с вашим проектом «Няня вместо мамы». Он тоже на слуху. А также я часто, когда езжу по городу, замечаю ваши боксы, куда каждый желающий может сдать одежду. Может, давайте об этом направлении поговорим?
0: Хорошо, давайте об этом. Ну вот «Няня вместо мамы» — это волонтерский проект, который у нас в рамках этого направления как медико-социальная помощь, да? У нас есть служба, которая занимается оказанием помощи медико-социальной на дому. Это профессиональные медицинские сестры. Они ухаживают за одинокими, одиноко проживающими пожилыми инвалидами в основном. Вот если человек не может передвигаться даже в пределах квартиры или только передвигается в пределах квартиры, ему нужны разные услуги. И медицинские, и социальные, и хозяйственно-бытовые. Наши медсестры и волонтеры, команды волонтеров таким людям помогают. Это очень важная работа. У нас не так много сестер, но мы готовы принять на работу и более. И очень ждем в эти проекты волонтеров. Работа непростая, тяжелая, не очень благодарная. Но мы таких волонтеров считаем штучным товаром. Несколько, ну не несколько, уже порядочно лет назад в Белорусском Красном Кресте появился такой проект «Няня вместо мамы». Он появился после того, как в одну из организаций Красного Креста пришли молодые мамы. Они находились в стационаре со своими детками и говорят: «Красный Крест, что вы не реагируете? Ведь есть дети, которые в больницах лежат без мамы. Им не весело, им тяжело лечиться, потому что мама всегда лишний раз обнимет, поиграет». И так родился этот проект. В городе Минске он активный. Мы работаем в третьей детской клинической больнице. Вот. И туда приток волонтеров большой. Даже сейчас у нас есть такая история, когда мы этих людей перенаправляем на другие проекты Красного Креста. Например, вот буквально чуть больше недели назад наши волонтеры стали помогать в таких уходовых вещах, как прогулка. «Путь рядом» называется новый наш проект. В одном из социальных пансионатов волонтеры два раза в неделю приходят и гуляют с людьми, которым самостоятельно сложно передвигаться. Возможно, это коляска, палочка. Думаем о том, что будем впереди лета даже вывозить тех людей, которые не могут и сидеть, а лежат на кроватях. Мечта такая у нас. Волонтеры там уникальные, прекрасные. Очень много женщин, мало мужчин. Ждем туда мужчин, кстати.
1: Да, мужчины, как-то организуйте. Давайте тогда еще вернемся к боксам, потому что все-таки волонтерская деятельность, она предполагает наличие свободного времени и желание это свободное время как бы потратить на благое дело. Но боксы, они же созданы для того, чтобы люди сдавали туда одежду, и потом уже организация распределяет ее между нуждающимися. И с учетом того, что этих боксов на самом деле же большое количество по Минску...
0: Пока небольшое, наших, именно наших боксов Красного Креста пока 5, но мы расширяем эту программу.
1: То есть каждый желающий может привезти свою одежду и ее сдать. И для этого на самом деле не нужно потратить большое количество времени или какого-то ресурса. Давайте вот проговорим про боксы. Что туда сдавать, что туда не сдавать, и кто вообще потом становится счастливым обладателем этой одежды?
0: Вы очень хорошо вопросы подготовили. Все очень такие правильные и жизненные вопросы для Красного Креста в том числе. Вопрос по сдаче одежды такой важный очень. Потому что для того, чтобы проект этот состоялся, надо понимать, что нужно людям.
1: Да.
0: Мы обычно у людей спрашиваем, что вам необходимо, потому что причинять добро не имеет никакого смысла. Если людям в настоящий момент нужны резиновые сапоги, значит, наверное, запрос в резиновых сапогах есть, и мы тогда их собираем. Сейчас у нас стоит 5 боксов Красного Креста. Кроме того, можно принести одежду. По средам мы принимаем в районной организации Красного Креста. Одежды большое количество приносится, но, к сожалению, ее качество не всегда хорошее. Я говорю о том, что очень большая часть одежды не может быть использована повторно. Очень часто, особенно перед какими-то большими праздниками, много людей приносят одежду в Красный Крест. Эта одежда, возможно, уже морально устарела, возможно, физически. Какая-то из них не подлежит ремонту уже одежда. Какая-то из них просто, ну, будем открыты, человек ушел из жизни, этот человек был очень пожилой, и его одежда вся из шкафа приносится в бокс Красного Креста. Что дальше происходит? Я хочу, чтобы уважаемые наши слушатели понимали. Эта одежда при помощи волонтеров должна сортироваться. Часть этой одежды, если она хорошего качества, идет на помощь нуждающимся. Часть из нее там, мы стараемся там, для декоративного творчества что-то оставить, для нашей кружковой работы, для наших партнеров. Но большая часть одежды, к сожалению, повторюсь, должна быть утилизирована. Эта услуга тоже серьезная. Мы сейчас вот в городе ведем такую большую межведомственную работу по утилизации вот этой одежды. Поэтому, уважаемые слушатели, если ваша одежда, вы видите, ваше мнение такое, может быть использована повторно, мы ее ждем. А если это та одежда, которая, ну, уже сложно ее назвать такой одеждой секонд-хенд, и сложно сказать, что человек ее повторно будет использовать, то Красный Крест не то место, куда надо приносить такую одежду.
1: То есть, если одежда устарела, она нам не подходит. Если у нее ненадлежащее качество, например, какие-то дырки, пятна, отвалились пуговки, тоже такая одежда не подходит.
0: Ну, пуговки-то мы пришьем, но вот я думаю, что мы все понимаем где-то подспудно, какая одежда нет, не нужна нам. Просто является, ну, наверное, хламом уже. Вот. А остальное, конечно, мы ждем, и мы рады такой одежде, потому что она востребована. Женской одежды больше, мужской меньше, хотя по востребованности мужскую одежду, там, знаете, casual, такую спортивную, мы ждем больше, чем женскую. Детская всегда нужна, а женская по сезону, если можно, невысокие каблуки, потому что нечасто наши подопечные, мы выше их уже называли, могут одеть модельную обувь с 11-м каблуком.
1: Да, поэтому, когда вы занимаетесь расхламлением своего гардероба, знайте, что есть такая возможность отдать одежду надлежащего качества в Красный Крест. Но если, например, как вы сказали, что есть какие-то модные каблуки или, я не знаю, платья с перьями, которые тоже вряд ли нужны человеку, оказавшись в сложной жизненной ситуации, лучше тогда, не знаю, перепродайте на каких-то сервисах, которые у нас есть.
0: Возможностей много.
1: В социальных сетях расскажите, сдайте в какие-то другие, как секонд-хенд организации, которые у нас тоже есть, которые принимают этот товар. Давайте тогда вернемся к тому, как же строится работа с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Вот вы говорили, что кто-то банально может потеряться на поезде, то есть сошел купить пирожочек, поезд уехал, человек остался, не знаю, без документов, без чего-то еще. Что он должен сделать в данной ситуации? Позвонить в милицию, попросить, чтобы его соединили с Красным Крестом? Или звонить сразу же напрямую в Красный Крест?
0: Ну, я 100 лет работаю в Красном Кресте, таких ситуаций бывает редко, но если ты попал в такую кризисную ситуацию, действительно, у нас есть государственные органы и организации, куда человек в зависимости от ситуации обращается. И у нас с большинством из этих органов и организаций заключены соглашения у Белорусского Красного Креста. Человек определяет юридически, что произошло, наверное, да, как правильно поступить, кому еще обратиться. И одной из организаций, куда направляют, например, вот в нашем случае из железнодорожного вокзала наверняка сотрудники милиции, это Красный Крест как гуманитарная организация. Мы с человеком разговариваем. Первое, что делаем, оказываем психосоциальную поддержку. Мы не психологи, но мы обучены вот этому навыку, потому что человек в кризисе, он теряется. он волнуется, он, возможно, плачет, и первое, что его надо сделать, успокоить, сказать, что мы рядом, и объяснить его дальнейшие, ближние вот такие перспективы.
1: Да, и действия.
0: Да, если человеку необходима вода, еда, теплая одежда, или, например, одежда по сезону, какие-то средства гигиены, которые будут использованы здесь и сейчас, то такому человеку поможет Красный Крест здесь и сейчас. В офисе вот он приходит, это получает. Если это необходимо в какой-то долгосрочной программе, то тогда у нас есть масса наших уважаемых партнеров из числа здравоохранения, социальной защиты и так далее. И по человеку кейс этот уже рассматривается в зависимости от той ситуации, которая сложилась.
1: Волонтеры играют большую роль в вашей организации, и, наверное, без них многие проекты просто были бы невозможны. С чем связано то, что Красный Крест принимает именно волонтеров, а не сотрудников? Именно из-за того, что главная миссия Красного Креста – безвозмездная помощь?
0: Ну, слушайте, мы волонтерская организация, так живут общественные организации. Если бы мы наняли, не знаю, там 600 сотрудников, то мы бы, ну, не знаю, пытались как-то сравняться с государственной системой, наверное. Мы так не работаем. Весь мир так живет, когда волонтерская поддержка, помощь всегда в социально значимых вещах, она незаменима. Знаете, почему волонтеры еще очень важны? Потому что от волонтера все ждут креатива. Это так важно. Придумайте, как это сделать. Что еще сделать нового? Потому что у нас государство социально ориентировано. У нас много делается, максимально, как мне кажется, делается, например, для той же многодетной семьи. Но как еще помочь? И чтобы это попало в точку, чтобы это не было, как я уже говорила, причинять добро. Не надо давать 25-ю курточку. 25 курточек ребенок не носит. Нужно действительно научить эту маму, как сделать так, чтобы ее жизнь улучшилась. Вот. Креатив от волонтеров ждем всегда. И второе, ну, волонтеры – это такая недешевая вещь для организации, потому что хороших волонтеров мы учим, мотивируем, некоторых из них страхуем, потому что если они работают в кризисной ситуации, одеваем, ну, не знаю, там, привечаем разным образом. У нас комната, где, куда приходят волонтеры, ну, для многих руководителей самое важное и любимое – это можно подслушать что-то, а потом положить это на бумагу.
1: Кто может стать волонтером Красного Креста и какие качества особенно важны для такой деятельности?
0: Волонтером Красного Креста может стать, собственно говоря, любой человек, который выразил такое желание. Вот, чаще всего у нас волонтерами все-таки являются граждане Республики Беларусь, но есть некоторые люди, у которых нет белорусского паспорта.
1: То есть это не обязательное условие?
0: Ну, это не обязательное условие. Кто-то из них живет и имеет у нас там статус дополнительной защиты, статус беженца, но юридически он в стране находится на законных основаниях. Возраст. Мы долго думали о возрасте. И сначала думали, что это обязательно, учитывая специфику нашей работы, многие реагирования на чрезвычайные ситуации подготовки, мы думали, что будем брать только 18-летних. Но опыт жизни показывает, что волонтеров надо растить. И поэтому буквально в конце мая у нас такая состоялась церемония, когда мы принимали волонтеры, республиканская церемония у нас в городе Минске, ребят, которым 14, 15, 16 лет. Мы их растим. Вот, если 13-летний пожелает стать нашим волонтером, мы тоже будем очень этому рады, мы будем его растить и потом уже смотреть, в какое из направлений работы его далее отправлять.
1: Как обычно человек может помочь Красному Кресту, если у него нет возможности заниматься волонтерством постоянно?
0: Я думаю, что практически все наши люди работающие. Им нужно обратиться в свое предприятие организации. На очень многих предприятиях и организациях есть первичная организация Красного Креста. По законодательству мы так действуем. Нужно обратиться и стать членом Красного Креста. Идеальное условие. Не так много обязанностей. Участвовать в деятельности хотя бы один раз в год, что-то сделать для Красного Креста, один раз в год сдавать членский взнос, и этот небольшой, казалось бы, ресурс и вклад кому-то поможет купить бутылку воды, кому-то подгузник, кому-то кресло, поможет оплатить транспорт, который будет выезжать на чрезвычайные ситуации, и много других расходов Красного Креста.
1: Если, например, у человека вообще нет возможности, например, принимать участие конкретно в каких-то проектах по каким-либо обстоятельствам, может ли он поддерживать проект материально?
0: Да, материально. Просто... он может стать членом Красного Креста. У нас есть по дереву ЕРИП. Можно найти как некоторые проекты Красного Креста, так и в целом там будет в дереве Минская городская организация. И, безусловно, эти деньги придут через банк к нам.
1: Что бы вы хотели сказать людям, которые пока думают, что помощь одного человека ничего не изменит? Ну, что я один буду делать? Я один маленький человечек, я ничего один не смогу.
0: Я бы хотела сказать спасибо, что думаете об этом. Потому что когда у тебя в голове этот вопрос уже зародился, это значит, что ты уже практически наш. А дальше работа тех, у кого есть опыт, кто хоть как-то соприкасался с Красным Крестом или любимыми благотворительными другими вещами. Это хорошо. Поэтому спасибо, что вы есть. И мы надеемся, что вы придете к нам и поверите организации. Чем организация больше и старее, тем больше вокруг нее разных фейков и приятных, и не очень вещей. Поэтому верьте людям и верьте тем организациям, которые профессионально делают свою работу.
1: Потому что я действительно хочу вас поддержать, что в любом случае даже маленькое добро, которое вы совершите, даже если вы просто отправите какой-то благотворительный взнос, либо вы переберете свой шкаф и одежду направите нуждающимся, а не положите к себе дальше, чтобы она просто у вас пылилась, например. Или примите участие в каком-то другом проекте, на котором, как мы уже услышали, много проектов и много людей нужно для этих проектов. Поэтому подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы наша страна и вообще весь мир в целом в какой-то момент стали еще лучше, еще добрее, чтобы было меньше людей, которым понадобится помощь Красного Креста. На сегодня это все. В гостях у меня была Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста. Спасибо, что пришли к нам в гости. Вот вы сказали спасибо, что я вас позвала. Но на самом деле большое спасибо, что вы к нам пришли. Я понимаю, что ваша работа, она, наверное, 24/7. Вы всегда ждете какие-то сообщения от своих волонтеров, всегда вовлечены во все проекты. Поэтому спасибо, что вы уделили нам время.
0: Спасибо.
1: Ну, а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Реклама.
3: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
4: level. Ленточка, телефон 214. Улучшение прибыли неразвитно связано с риском получения убытков.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком плюс. И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Лови топовый момент этого утра.
2: Роман Абрамович, будучи губернатором Чукотки, страшно не взлюбил комаров и купил себе самое дорогое антикомариное средство. Особняк в Лондоне.
0: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовая.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by, телефон 214. Улучшение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жили-были Оля и Миша, и каждую пятницу у них начинался один и тот же разговор. Оле нужно было ехать на дачу, помогать родителям. Мише хотелось остаться в городе, встретиться с друзьями, просто пожить без расписания. Оля думала, если он не едет, значит, ему не важна моя семья. Миша думал, если я поеду, значит, у меня вообще не будет своих выходных. И оба вроде правы, но каждый чувствует себя непонятым.
4: Один хочет помочь, другой отдохнуть. Но почему это превращается в конфликт?
3: Потому что за разными планами часто стоят разные смыслы. И для Оли дача – это не только грядки, это про долг, благодарность, связь с родителями. Для Миши город не просто потусить, это про восстановление, личное пространство, ощущение своей жизни. Если эти смыслы не проговорить, человек слышит не просьбу, а упрек.
4: То есть звучит «поехали на дачу», а внутри слышится «докажи, что ты хороший партнер».
3: Именно так и начинается борьба не за планы, а за признание, чьи потребности важнее.
4: И оба пытаются выиграть, а в итоге проигрывают отношения.
3: К сожалению, часто так, потому что важно перевести разговор с формата «кто прав» в формат «что за этим стоит». Не «почему ты не хочешь ехать», а «почему для тебя это важно». Убрать обязательность всегда вместе. Пары – это не всегда одинаковые планы. Далее – договариваться о балансе. Например, один выходной вместе – на даче, второй – каждый по-своему. Заранее проговаривать ожидания, конфликты – чаще возникают не из-за самой поездки, а из-за внезапности и давления. И еще важно – благодарить друг друга за уступки. Я ценю, что ты пошел навстречу.
4: То есть дело не в даче и не в городе, а в умении учитывать мнение двоих.
3: Да, отношения – это не когда все хотят одного и того же. Это когда умеют договариваться, не обесценивая желания друг друга. И иногда сохранить близость – это не выбрать между дачей и городом, а найти способ, при котором оба не чувствуют себя жертвами.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают Беларусь как одного из важнейших партнеров в европейском регионе. Об этом на полях крупнейшего аграрного форума «Белагро-2026» заявил министр внешней торговли ОАЭ. Сегодня эта страна входит в число крупнейших инвесторов в белорусскую экономику, и партнеры намерены масштабировать сотрудничество. Новые проекты могут появиться в том числе в агропромышленном комплексе. В Беларуси аннулировали результаты ЦТ по математике у школьника из Брестской области. Он выложил фотографии тестовых заданий в телеграм-чат прямо во время экзамена. Комиссия по этому вопросу собралась впервые, и решение приняла не в пользу абитуриента. При этом в институте отметили, что парень – отличник со средним баллом аттестата 9,1. Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 49%. Об этом рассказал генеральный директор Минск-Транса. По его словам, все новые троллейбусы будут только с увеличенным автономным ходом, а на балансе предприятия уже 147 электробусов и 133 трамвая. Страны Запада сформировали по всему миру системы зависимости или выкачивания ресурсов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также сказал, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые.

0: И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком плюс. И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: рекламы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Роботы. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Что ты знаешь про алгоритмы? Ну, они там в соцсетях подкидывают нам всякие интересные видосики или скрывают то, что нам не понравится. При таком описании есть ощущение, что это какой-то цифровой разум, но на самом деле все гораздо проще. Сегодня разберемся, как устроены алгоритмы.
0: Технодзен.
2: Представь, что алгоритм — это просто кулинарный рецепт. В нем четко прописано: если закипела вода, кидай макароны, если прошло 7 минут, выключай. Это пошаговая инструкция для достижения цели. Твой навигатор использует алгоритм, чтобы найти кратчайший путь. Твоя лента новостей использует алгоритм, чтобы показать то, что ты прочитаешь с большей вероятностью. И, казалось бы, звучит все просто идеально в теории, так еще и на практике работает как часы. Но, как по мне, все же есть в этих алгоритмах один негативный момент. Проблема в том, что алгоритмы соцсетей кормят тебя тем, что ты уже любишь. Если ты постоянно смотришь грустные видео, алгоритм будет давать тебе их снова и снова, решив, что это твой любимый рецепт. Так мы попадаем в цифровой пузырь, где мир кажется одинаковым и предсказуемым.
0: Оценка Технодзена.
2: Мой совет тебе на сегодня такой: сломай свой алгоритм, сделай что-то, что не вписывается в твой привычный цифровой портрет. Послушай музыку, которую никогда не включал, или посмотри лекцию по теме, в которой ничего не смыслишь. Покажи системе, что ты сложнее, чем набор инструкций.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте, Гродно, Могилеве ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 24-26 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком «плюс». И в Минске ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Ее прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
4: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты наши».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.